0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине. Дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, спою. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Пара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-ра-та-та-та-ми! Та-та-та-ра-та-та-на! Та-та-ра-та-та-та-та-тор! И все вместе!
3: Терминатор!
0: Акмаль,
4: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Что мне такое достается? С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти, и вот комочки эти, крупою манною давясь. И дядю повара боясь, съедая, плачут дети. Съедая, плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь. Съедая, плачут дети. Съедая, плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать,
4: начать.
0: Я Гутин. Во-е-е,
1: во-е-ва, во-е-ва. Примерно так.
0: Акмаль, твоя завершающая песня.
4: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут, оттуда

0: успешно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно! Чао!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого, приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. Ну чё, здорово, дятлы. Школа, 2 класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. 9-летняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. «В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой». И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. «У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая».
0: Угарный папа.
1: Виктору 4 года. Заявляет родителям. «Я завтра с вами картошку копать не буду». «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтобы копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, ученым. «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко. 5 шуток про спорт.
1: Встал с утра на зарядку и раздавил ее нахрен.
2: Бегун с большой попой занял и первое, и второе место.
3: Конькобежец из Монголии наконец-то принес своей стране медаль. Только где он ее взял, никто не знает.
2: Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
3: Если видите, как мужчины играют баскетбольным мячом на волейбольной площадке в футбол, то дело, скорее всего, происходит в России.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом возрасте есть своя прелесть. 51, например, без остатка делится на 17.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. «Но вы ведь же сами сын лейтенанта Шмидта!» — вскричал Балаганов. «Вы пижон!» — повторил Остап. «И сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло сегодня утром, это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. И что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта?» «Так что же делать?» — забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?» «Надо мыслить», — сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеи. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?»
3: 5000,
2: — быстро ответил Балаганов. «В месяц? В год?» «Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И, по возможности, сразу, а не частями».
3: «Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
2: Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. «Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города». Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так значительное число мулатов. А, вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
3: «Где же вы возьмете 500 тысяч?»
2: — тихо спросил Балаганов.
4: «Где угодно», — ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
3: «Как? Убийство?»
4: «Знаете, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он был чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс. Это моя слабость».
3: «Как же вы думаете отнять деньги?»
4: «Как я думаю отнять? У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, да на блюдечке с голубой каемкой». На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил.
3: «Я знаю такого миллионера!»
2: С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите», — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
3: «Да нет же! Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в Черноморске, в тамошнем Добре».
2: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию.
3: «Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?» «Корейка»,
2: — ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия». Балаганов вдруг глуповато хихикнул.
3: «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?»
2: «Мне на блюдечке», — сказал Остап. «А вам на тарелочке».
3: «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах».
2: «Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства», — строго ответил великий комбинатор. «Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Но
1: Трубите марш! Командовать парадом буду я.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Олег назвал свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да нет. Сильно влюбился, знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно влюбился, в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь 3 дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло, я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтоб хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждую идею будешь думать, да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый — подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот «Отдай». Я тебе там босоножки дарил, отдай. 1800, отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Чтобы что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала: Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период, пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал и заткнулся. Я смотрю на него и думаю: дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. 4-я стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют «своя». У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его «мой» называет. «Мой». И ходят вдвоем два местоимения. «Мой» и «своя». Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Или то «мой», «своя» и «эти» идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь, да с твоей лежу, пока моя уехала. Девчонки, не разбивайте пацанам сердца. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья. С юмором. Отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. А теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: какие русские люди пишут объяснительные записки. Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок, работаю в вашей фирме второй день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные. После аварии автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, о, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. О, хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. Это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании, скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша, смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли СМС. Очень хочу услышать твой голос.
1: Михаил Задорнов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Петя вбежал в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в университете».
1: Здрасте.
2: Да, да. Можно?
1: А я говорю, что снег сегодня пойдет, что ли, что-то. Это же Тыщ-Пищук.
2: Да.
1: Да? Да. Тыщ-Пищук к нам пожаловал. Это же самый ужасный студент в мире, Тыщ-Пищук. В нашем университете хуже тебя только вот эта котлета столовская. У остальных хоть какая-то соображалка есть. Ты что приперся, Тыщ-Пищук? Сколько раз тебя отчисляли уже?
2: 18.
1: 18! Посчитал, Тыщ-Пищук, да? Смотрите, какой я умный, я Тыщ-Пищук. Я посчитал 18. Всего лишь на 6 ошибся. 24 раза тебя отчисляли, Тыщ-Пищук! 24 раза! И первые 8 раз просто потому, что ты не знал, какой автобус у нашего университета идет. А почему? Потому что там цифры, потому что там буквы, да, Тыщ-Пищук? А Тыщ-Пищук их не знает ни хрена. Ты же просто ехал на автобусе и расстраивался, потому что автобус не туда поворачивал, правильно? И все.
2: Да, очень расстраивался.
1: Очень ты расстраивался, Тыщ-Пищук.
2: Слушайте, тут такое дело. В общем, я подумал, я хочу снова восстановиться.
1: Не вешай мне лапшу на уши, Тыщ-Пищук. Подумал он. Нет у тебя такой способности думать, понятно? Нет у тебя. Не умеешь ты этого делать. Как зайчик. Не можешь сказать, здрасте, я зайчик, не ешьте меня, волк, я морковку люблю. Не можешь, зайчик, так сказать. Чё ты думаешь, не можешь так зайчик сказать?
3: Ты хоть помнишь, ты кого-то учишься вообще?
2: Конечно, помню.
3: Я жду.
2: Деревянные тротуары.
1: Железные дороги!
2: Железные дороги. А я чё... Слушайте, я про них поузнавал, там вообще у них все нормально, так получается, по денежке, у них там соцпакет, льготы, всякий отпуск. Я знаете, что хотел спросить? Через вас же можно это, ну,
3: что?
2: Замутить.
3: Смотря что через меня можно замутить.
4: Но вы же дикарь.
3: Я декан.
4: Ну какая разница? В общем, я хочу купить диплом.
3: Я за тебя не сяду, Тыщ-Пищук, понятно?
4: Да никто не узнает.
3: Чего? Как это никто не узнает, Тыщ-Пищук? Ты закончишь наш университет, все узнают, там такая авария будет. Там такая авария будет, там поезд не то что с рельс сойдет, он прям в тоннель не попадет. Разнесет нахрен горы эти наши уральские. И останутся только уральские пельмени. Оно нам надо вообще?
2: Ладно, я вас понял. 300 тысяч
4: рублей. Ты чего орешь?
2: Я говорю, 300 тысяч рублей.
4: Ты чего орешь?
2: 300 тысяч рублей.
3: Как раз мой долг за электричество.
4: Ладно бы ты один такой был, Тыщ-Пищук. Вот ладно бы, ну блин, ну что ты делаешь со мной, Тыщ-Пищук? Таких же, как вы, Тыщ-Пищуков, вот на каждой работе нахрен. Кто-то, если скажет, что у них на работе нет Тыщ-Пищука, поздравляю, это значит ты, Тыщ-Пищук. В лифт заходишь, сидишь, трясешься, хоть бы, господи, не Тыщ-Пищук этот лифт устанавливал. В больнице думаешь, сидишь в очереди, блин, ну пожалуйста, хоть бы не Тыщ-Пищук меня этот шланг засовывал. Из-за таких, как ты, Тыщ-Пищук, люди даже в парикмахерские иногда говорят перед стрижкой, ну, с Богом.
2: Ладно, я все понимаю. 310.
3: Тыщ-Пищук, ты вообще в своем уме? Я тебе такую философскую телегу тут задвинул про Тыщ-Пищуков. И ты всего прибавил на 10 тысяч? Такие мысли, как минимум, на 50 тысяч дороже, понятно?
2: Ну хорошо, 50 тысяч плюс 310.
3: Мы договорились.
1: Да?
3: Всего доброго, Тыщ-Пищук.
5: До свидания.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь. К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и его на и сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
0: Не реклама. Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь». В душе только мы с конем. «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города. Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
6: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык Эзопа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи» в программе фестиваля «Круглый стол. Волшебство Эзопа». Панельная дискуссия «Наследие Эзопа». Дружеские чаепития с печенькой и традиционные эзоповские чтения. А также конкурс строя и песни, музыка Эзопа и торжественное созрение тютела-писательницы Ольги Бузовой.
0: Фестиваль «Язык Эзопа».
6: Участие в форуме платное, немножечко. Подробности на сайте ptv.ru.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, дурица, она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки!
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь что? В фабрике звезд был сын. Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошо. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Предчувствие неладное. Маму еще с вечера наела из пенопласта. Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят, фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю. Собака гадает человеку по руке и говорит, и вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна. Он говорит, да это я знаю, меня поймают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все.

0: Трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понять.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
1: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
2: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент «Российской газеты». Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
1: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильная, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может, что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. А зачем?
1: Ну как, ну чтобы было, да?
2: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
1: Да чтобы вот он прям вот вообще, вот прям сильно счастливый.
2: Что ты хочешь получить от него?
1: Эмоции.
2: Какие?
1: А, счастье.
2: А сейчас он несчастлив?
1: Счастлив. Конечно.
2: Садись, солнышко мое красивое. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник, какой-то простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «Нахера вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает сельдерей. Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака дурак с инициативой. Он служил в советской армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем, зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень удачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
1: Да.
2: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: На Юмор ФМ
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самки кенгуру постоянно дерутся между собой, потому что у этой овцы реально такая же сумочка, как у меня.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Красота – это страшная сила и очень дорогое удовольствие. В кабинете у врача-косметолога. Доктор, ну что же, как и договаривались, мы сделали вам греческий профиль, разгладили морщины, удалили двойной подбородок, уменьшили рот. Ну, собственно говоря, что еще, извольте?
3: А можно мне сделать большие выразительные глаза?
2: Конечно, взгляните на счет. Ребят, у меня для вас есть прекрасный анекдот про женскую смекалку. Представьте. Поздний вечер. Обычная городская квартира. Муж в отчаянии. Жизнь утратила для него всякий интерес. Он забирается на подоконник и собирается с духом, чтобы броситься с 15-го этажа вниз. Вдруг из кухни выходит жена, взглянула, сразу оценила ситуацию и говорит: «О, очень кстати. Мусор захвати, пожалуйста». Ну сколько можно, если честно, смеяться над девушками за рулем? Дайте договоримся. Вот последний раз и все. Квартира. В квартире гуляет мужская компания. Звонит телефон. В трубке раздается приятный голос. Женское такси вызывали? Да, вызывали. А зачем? Ехать или поржать? Ну, если честно, нам, конечно, поржать. Тогда выходите. Она уже подъезжает. Сейчас будет парковаться.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: А вы задумывались, почему так много объявлений от экстрасенсов «Верну мужа» и ни одного «Верну жену»?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Не знаю, как для вас, для меня 8 марта, второй день рождения. Я холостяк, не старый. Мне 18, до 17 года, плюс 51, минус подоходный, плюс бездетность. Я по профессии бухгалтер. Итого мне 69 с копейками. Все друзья хотят меня женить, ну, потому что люди не выносят, когда кому-то хорошо. Но я не спешу. 69, время еще есть. С моим возрастом, о котором я сказал выше, с моими данными, о которых я скажу ниже, я мог бы женить на себе весь балет Большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят: слушай, Сигизмунд, для тебя есть девушка в Ташкенте. Стройная, как козочка, ароматная, как персик. В Ташкенте? Улица Наваи, 65, вход со двора налево, отдельная квартира с отцом? Да, с черными глазами, заикается? Да. Тетя болела желтухой в 36-м году? Да. Хорошая девушка. Но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь менял адреса и места работы. Менял, когда мне не нравился пейзаж за окном и голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? И я сказал себе: Сигизмунд, тебе рано отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я сбежал к одной врачихе. Доцент. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Такая умная женщина, бывала по радио: буря мглою небо кроет. Откуда это, Сигизмунд? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорила: ты прав, это Евтушенко. С ней я пошел дальше всех. С ней я дошел до ЗАГСа. У меня уже был букет. Мы с ее мамой перешли на «ты», а папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал себе: стой, Сигизмунд, она чудная женщина, со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе, но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчетной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала, и я почувствовал себя человеком. Я сверкал остроумием, я пел и решал кроссворды, а она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно. Но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю: закрой рот, я уже все показал. И хотя был ужин, и нас поздравляли, и ее папа подарил мне белые носки, я сказал себе: стоп, Сигизмунд, шутки шутками, но могут быть и дети. И я бежал домой, где из живых людей меня ждет только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу как никогда. У меня еще стройная фигура, блестящий в некоторых местах костюм, слегка подкашивающиеся ноги, небольшое пришептывание при разговоре, посвистывание при дыхании и поскрипывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной очень-очень можно поговорить. А 8 марта, о весне и о вас, женщины. Готовьтесь, птички, я еду к вам на трамвай.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: жара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто встречает экватор рабочей недели в компании Юмор-ФМ, большой привет из эфирной студии. С этой самой минуты на ближайшие три часа здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Хорошее настроение, несмотря на погоду. Ну, и свежо сегодня будет в столице. Но что поделать?
1: Ну, пару дней потерпим.
2: Ну, чуть-чуть, немножечко. Лето в любом случае продолжается. Одевайтесь потеплее, если вы зяблик, ну, вот как я. Что?
1: Удивляюсь просто в фразе, в которой сочетается «Лето продолжается, одевайтесь потеплее».
2: Такое лето.
1: Ну, вот такое лето, действительно. Ну, вот такой юмор Николай Фоменко появится и представит нам 5 шуток про путешествие под занавес часа на экваторе 6.30 минутки «Угарный папа». А еще раньше здесь шутки-песни со Стасом Ярушиным и Люсей Чеботиной.
2: Ну, и мы скажем наше любимое «Доброе-бодрое».

0: 29 июля на календаре, друзья, день заботы о любимых людях. Вот такой праздник отмечается сегодня, который натолкнул нас на следующую мысль. А вот просим вас сегодня поделиться с нами случаем, когда вы хотели проявить заботу, однако все пошло не по плану. Ну, либо же вы, может быть, в сторону вас также кто-то хотел заботу проявить, но что-то там произошло. Я сколько не, знаешь, тратил времени на то, чтобы вспомнить какой-то вот такой, что называется, эпик фейл. Да, спасибо, слово казус, да, действительно очень подходит. Ничего такого в моей жизни не происходило, однако знаю историю, как одна моя знакомая решила угостить чаем своего любимого человека и поставила электрический чайник на газовую плиту.
1: О! И все, да, там, ну, короче, чая не было.
0: Да, ничем хорошим это не закончилось, конечно, но благо и там серьезных каких-то последствий не наступило.
1: Вот мне просто интересно, она в таком влюбленном состоянии была, что немножечко это не понимала?
0: Кто знает, кто знает.
1: Что, куда, где, зачем?
0: История об этом умалчивает факт, остается фактом.
1: Слушайте, ну мы ждем ваши истории. +7 915 0303567. Телеграм Макс и СМС. Кстати, в ВК тоже заглядывайте и в телеграм-канал Юмор ФМ. Пишите нам. И прямо сейчас слушайте.
0: Шутки, песни, как и обещали, слушаем в эфире Юмор ФМ. Смотрим все в нашем официальном канале Юмор ФМ на Рутюб. Стас Ярушин, Люся Чеботина.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ.
0: Коротко, смешно и по нотам.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки песни! Запевай!
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник, набитый экстрасенсом, статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту, ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди». Я разорвал, видишь, вот документ. Ой. Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
1: На Юмор ФМ. Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
1: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АОБАС НАЛЕК. Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. День заботы о любимых людях отмечается сегодня, 29 июля. Я думаю, что там позаботьтесь. А с нами поделитесь случаем, когда вы хотели ту самую заботу проявить, однако все пошло не по плану. Евгений написал веселый чат, что встречался с полненькой красавицей. Купил ей 3 мороженых.
3: Ей вообще одной?
2: В целом 3 мороженых так. Купил, а 2 отдал ей. Одну взял себе. Она на меня, говорит, так посмотрела, что до сих пор мороз по коже. Съела только 1, а 2 пришлось не без удовольствия. В скобочках мне, соответственно. Наверное, посчитала намеком на свою полноту. А я просто хотел сделать ей приятное. Тем более, что люблю полненьких.
3: Слушайте, ну интересно, что было потом? Ну, то есть, смогли ли вы как-то продолжить общение или все? Мороженое встало между вами. Вот расскажите, пожалуйста. Наталья написала: вчера хотела проверить у мужа личный кабинет ИП в банке, так как деньги не дошли до адресата. Но забыла пароль и заблокировала аккаунт. Забота.
2: Да, вот забота, действительно. 100%. Вадим написал, что прочитал в интернете, что лучший способ проявить заботу — это слушать.
3: Ну да.
2: Я прослушал весь альбом «Звуков утреннего леса» на полную громкость, пока жена спала. Теперь мы оба знаем, что у нее крепкие нервы и нет аллергии на дятлов.
3: Слушайте, ну либо она прям, ну, настолько почувствовала себя в лесу, провалилась в сон, глубочайшая фаза случилась, и все. И, честно говоря, уже по барабану.
2: Вадим,
3: что там, кто там?
2: Риск, ваше второе имя, получается как-то так.
3: Ну, получается, да, вот такая. Слушайте, у нас прям очень заботливая, оказывается, аудитория.
2: У нас было сегодня много шансов не получить комментарий от Вадима после вот таких процедур утренних.
3: Да, но, к счастью, все получилось.
2: 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, делитесь с нами случаем истории, когда вы хотели проявить заботу, однако что-то пошло не по плану. Может быть, даже все. Двери веселого чата открыты. Самые интересные варианты озвучиваем в эфире Юмор-ФМ. Ну, а пока делимся с вами юмором.
3: Да, у нас по плану угарный папа, он же Гар Дмитриев.
2: С заботой о вас.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
1: «Угарный папа».
4: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сёма говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
1: Угарный папа.
4: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: ты мне не отец. У тебя вечно нет денег. По радио поет Полина Гагарина: драмы больше нет, больше не болит, больше не болит. Дочь Аня слушает и спрашивает: мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лава.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: Просим вас сегодня поделиться с нами случаем, когда вы хотели заботу проявить, однако что-то пошло не так. Ну, хотели, например, супругу яичницу приготовить, да?
1: Так.
0: Ну, что-то пошло не так.
1: Сожгли, да?
0: И сковородки в доме не осталось. Ну, может быть, вот как-то так.
1: Да, вдруг супруг не очень хорошо себя вел накануне, и пришлось сковородку применить.
0: Так, смотри, сковородку опять, ага. Виктор, значит, пишет, несколько лет назад руководитель совхоза с утра примчался и приказал отправить в соседнее село Махмуда. Уточнил еще, поняли?
1: Ну, и они сказали, поняли.
0: Завязка.
1: Так.
0: Но мы озадачили водителя КамАЗа, загрузили коня и отправили. Руководителя чуть Кондрат не хватил, когда он узнал, что, в общем-то, племенного барана, я тоже Махмуд звали, откуда нам это было знать? В общем, отправили коня вместо барана.
1: Все понятно. Интересно, вернули ли потом барана? Хотя не знаю, почему мне это интересно. Ну ладно. Лена вот написала, так люблю своего кота, забочусь о нем. И не могу отказать ему ни в чем. Особенно в еде. Скоро в дверь не будет влезать.
0: Так и с людьми работает иногда, кстати.
1: Кстати, да.
0: Знаешь, заботишься, заботишься.
1: Да. Проходят годы, а потом смотришь и понимаешь, совсем другой человек, на пару размеров больше.
0: И смотришь на себя. В зеркало. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Делитесь историями, когда вы хотели проявить заботу, либо же кто-то пытался проявить заботу для вас.
1: И что-то шло не так.
0: Что-то, да, куда-то там свернуло с правильной дорожки.
2: Шутки шоу.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Олег из Донецка. Маргарита из Волгограда, Екатерина из Москвы, Андрей из Оренбурга. Казалось бы, да? Что это за имена? Что это за города? А ведь каждый из вышеперечисленных может в этом году стать обладателем собственного автомобиля, потому что каждый из этих прекрасных людей, улыбающихся нам, находится в Улыбайзере.
2: Да, Антон тут как раз-таки смотрел в Улыбайзер и читал. Наслаждался, улыбался, все кайфовал. А если вас нет в Улыбайзере, вопрос, очень большой вопрос, почему? Срочно заходите, делитесь улыбкой. И кто знает, может быть, именно с вами мы сегодня поделимся тоже. 3000 рублей вручим тут же сразу, как только повторите шутку Николая Фоменко. И путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку» вам также гарантирована.
1: Все подробности вас ждут на официальном сайте Юмор.ФМ, веселорадио.ру. Там же можно и нужно поделиться своей улыбкой.
2: Кстати, сейчас тоже будут шутки Николая Фоменко, но они исключительно для настроения. Не в зачет, как говорится. Про отдых, кстати говоря, и путешествия они будут.
3: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
0: Фоменко. 5 шуток про
4: отдых и путешествия.
5: Отпуск начинается. Едем туда, где все включено. На дачу к родителям!
6: Если летом собрался туда, не знаю куда, главное не привезти то, не знаю что.
7: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается Хорватия.
8: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
9: А ведь мы все могли бы круглый год плавать, лежать на песке и ничего не делать, если бы произошли не от обезьяны, а от крокодила.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
10: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 78-32-04-86-0.
11: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
13: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
14: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
15: Акция действует до конца июля.
16: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Компьютерная диагностика и автоэлектрик. «Курс авто». 2020-17. «Курс авто». Работаем с НДС.
17: Акция действует до конца месяца.
18: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Искал, куда положил ключи. Нашел коньяк. Ключи теперь не нужны.

0: Наш фирменный музыкальный эксперимент, имя которому Double Battle, прямо сейчас состоится в эфире МРФМ. Что будет происходить? Ну, во-первых, у всех вас, друзья, есть отличная возможность заполучить классный подарок.
1: Для этого нужно раньше всех прислать правильный ответ на, например, Макс, или же в Телеграм по номеру +7 915 0303 567. Кстати, смски тоже можно прислать. А вот что нужно будет прислать, сейчас расскажет Антон.
0: Да, мы, как всегда, исполним куплет-припев.
1: Так.
0: Филигранно, Оля.
1: Феерично.
0: Фантастично.
1: Да,
0: наше, собственно, творчество написано по мотивам какой-то известной композиции. Песня, напоминаю, может быть как детская, так и вполне себе взрослая, какой-то хит современности, либо же недавнего прошлого.
1: Да, но вы точно знаете эту песню, хотя, честно говоря, я даже не знаю, что сейчас включит Антон, но это точно что-то потрясающее.
0: Для тебя тоже загадка получается.
1: Да.
0: В общем, да, друзья, кто первый с правильным ответом в наш, ну, скажем так, веселый чат, тот и забирает подарок. Все очень просто. 3, 2, 1, все готовы?
1: Поехали!
2: Всем привет!
3: Юмор ФМ.
2: Антон Бурный.
3: Ольга Машара.
2: И мы зажигаем для вас.
3: Поехали!

0: не болит, не болит. Какие все молодцы. Ну, почти все, кстати говоря. Там варианты есть. Спектакль окончен. Ах, водевиль, водевиль.
1: Она хотела бы жить на Манхэттене.
0: Да, слушайте. Но раньше всех Андрей из Воронежа написал: драмы больше нет.
2: Драмы больше нет. Это правильный ответ. Нет больше драмы.
0: Андрей, поздравляем. Ты получаешь набор от организатора фестиваля «Питомцы в Москве», который проходит в городе все лето.
1: Поздравляем, да, Андрей, браво. Вы первый с правильным ответом, а теперь еще и вот с таким подарком.
0: Классного настроения на весь день и даже дольше. Double battle.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей вести от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Хватит заставлять родных работать.
7: А мне что, все красить?
8: Нет, только весь дом.
6: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
9: 12+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: День заботы о любимых людях отмечается сегодня, 29 июля. Мы спрашиваем, а точнее просим поделиться с нами случаем, когда вы хотели ту самую заботу проявить, однако что-то пошло не по плану.
2: Дмитрий вот написал, что шли как-то по темной дороге с двумя девушками. Предложил им взять меня под руки, ну, чтобы не упали. В итоге мне было, ну, не так обидно упасть втроем.
1: Куда это вы там все втроем упали?
2: Ну, слушайте, откуда они шли? Почему упали?
1: Были ли девушки вообще знакомы?
2: Ну, возможно, было скользко. На самом деле, вот это вот самое обидное, когда ты, ну, то есть идешь один нормально, потом решил поддержать другого человека, и вы вместе как навернетесь?
1: Да ладно, смешно же, весело.
2: Да, конечно.
1: Главное, чтобы без последствий каких-то.
2: Да-да-да-да.
1: Травматических.
2: Главное, чтобы копчик был цел.
1: Да, да. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь Шутки-шоу в студии МРФМ. Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: Какие еще праздники отмечаются сегодня на экваторе рабочей недели? Давайте разберемся. Международный день тигра, например.
1: Что за лев этот тигр?
2: Ну, получается, это твой праздник.
0: Опа!
2: Вы бы видели это лицо!
0: На этом мы шоу закрываем. Все, я максимум выжил из того, что можно было.
2: Куда
0: пока.
2: Ты пошел? Давай рассказывай про Международный день губной помады.
0: Он тоже, да, отмечается сегодня, в эту среду.
2: Кстати говоря, я поймала себя на мысли, что у меня в арсенале только блески. Хотя нет, есть, кстати, одна...
0: Слушай, я поймал себя на мысли, что ни разу тебя не видел в губной помаде.
2: В губной?
0: С губной помадой. Хотя, подожди, на пикнике же ты была с губной.
2: Нет, это был карандаш и блеск.
0: Вот.
2: Сейчас вот так принято.
0: Не показалось.
2: А губная помада у меня есть, ярко-красного цвета. Ты ее видел, Антон, но это было, знаешь, когда?
0: Сколько лет?
2: 10 назад.
0: Вот
2: ей примерно столько лет этой помаде.
0: Считай, что не видел, да. Ну, а еще 29 июля 1954 года вышел в свет первый том фэнтези-романа английского писателя Толкина «Властелин колец».
2: Моя прелесть?
0: Да. Это я.
2: Я не к тебе обращалась.
0: Ну, кстати, один вообще, вот если говорить о фильме «Властелин колец», один из фильмов, который на меня произвел ярчайшее впечатление.
2: На меня только вот это вот страшило, которое говорила «Моя прелесть».
0: Страшило это Голум.
2: Ну да.
0: Сама ты страшила, Оля. В общем, вот такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. А мы продолжаем прямо сейчас «Биг стендап» прямо по курсу. Дядь Сережа появится в эфире «Юмор ФМ».

0: Встречайте, дядь Сережа Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустила уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажут, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела уже? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Уже пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя ее на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первой не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: Hyundai. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: Спонсор утреннего шоу — представительство АОБАС НАЛЕК. Расстройство кишечника? Энтерофурил. Средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Немного статистики. Мужчины вдвое чаще женщин флиртуют с нейросетями. Mm-hmm. Вот так показал опрос.
3: А потому что они бесплатные?
2: Если бы. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ни разу не флиртовал с нейросетью.
3: Ну, может быть, потому что тебе есть с кем?
2: Может быть, я, кстати, об этом не думал никогда. Так вот, давайте о тех, кто что считает и думает по этому поводу. 24% респондентов считают такой флирт изменой. То есть, да, с бездушной машиной.
3: И все, уже можно развод и девичья фамилия.
2: А если говорить о зумерах, то для некоторой части это уже может стать поводом и для расставания вообще.
3: Ну, слушайте, я вообще, если честно говоря, считаю флирт с нейросетями повод сходить проверить. Да, потому что, серьезно, правда.
2: Ну, я тоже слабо себе представляю, однако...
3: Не знаю, но посмотрите по сторонам, там тоже есть люди. Угу. В конце концов, да, они могут быть женаты, но ничего страшного.
2: Опа!
3: Я шучу.
2: Опаньки! Опачки!
3: Шучу. А вот сейчас, кстати говоря, шутить не буду. Хотя это будет выглядеть как шутка.
2: Так.
3: Звучать как шутка.
2: Ну-ка.
3: А, мне, значит, попалось несколько видосов, где девушки арбуз превращают в тунец.
2: Я тоже видел это видео.
3: Ну да, короче говоря, берется арбуз, отправляется, внимание, в духовку на 3 часа. Потом достаете, разрезаете, и получается мякоть напоминает тунец. Ну, еще и соусом нужно смачно так сдобрить, и все.
2: Самое страшное, что...
3: Тебе захотелось попробовать.
2: Да, выглядит это так себе. Вот, да, арбуз, который потерял форму, он такой весь...
3: Ну, вялый, немножечко
2: вялый,
3: такой, да.
2: Жидкий.
3: Не, слушай, но сама мякоть, она действительно напоминает филе тунца.
2: Это мы знаем, Оленька, с тобой только со слов тех людей, которые так попробовали сделать.
3: Да нет, но я вот чисто визуально похожа на филе тунца, только очень красного цвета. Очень красного
2: цвета. В общем,
3: цвета.
2: Да, самое страшное, что, в общем-то, я увидел это и захотел попробовать. Мне срочно нужно проверить, действительно ли вкус тунца имеет арбуз, который вы запекали в духовке на протяжении 3 часов.
3: Да, ну, может быть, кстати, это поменьше, зависит, конечно, от размера этого самого арбуза. Ну, в общем,
2: как хорошо, что у нас отпуск довольно длительный впереди.
3: Можно попробовать.
2: Надо,
3: да?
2: Чем-то заниматься. Сезон как раз.
3: Да, не вылезая из дома. На всякий случай, кто знает, какие там, значит, последствия вот этого арбузного тунца.
2: Да я об этом же, да. В общем, вот такие новости к этой самой минуте. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Напомним тему сегодняшнего эфира, говорим вот о чем. День заботы о любимых людях отмечается. Просим вас поделиться с нами случаем, когда вы хотели ту самую заботу проявить, но вот что-то в какой-то момент пошло не по плану.
3: А у нас, кстати, все по плану. Реалити-криминалити появится очень скоро. Ну, а еще раньше... Да что уж там криви душой, прямо сейчас.
2: Да, пара мгновений, здесь самая брутальная рубрика с самым брутальным радиоведущим на планете Земля.
3: Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил» на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Будь как дождь, он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года, знаешь? Я подвел. Статую свободы, знаешь? Я освободил. Страну Грузия, знаешь? Я загрузил. Шакиру, знаешь? Я шокировал. Гимн России, знаешь? Да ну, все 3 куплета? Сиди, учи. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только на

0: однажды в России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну построил бы нам что-нибудь нормальное, ну например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: Просим вас сегодня, друзья, поделиться с нами историей, когда вы пытались проявить заботу, но вот что-то пошло не по плану в итоге. Либо же наоборот, о вас кто-то хотел позаботиться, но вот все свернуло куда-то, скажем так, под горочку.
1: Ну вот и что, Антон?
0: В веселый чат прилетел комментарий от Натальи, написала она следующее. На 8 марта супруг, как и полагается, хотел, в общем-то, удивить и приготовил завтрак прямо в постель. Mm-hmm. Завтрак прямо в постели оказался, потому что нес, да не донес, собственно, человек.
1: Это вообще самое обидное.
0: Представляешь?
1: Это самое обидное. Ты знаешь, кстати говоря, я... Кстати говоря, да. Это когда вот просто что-то падает, а ты так хотел это, так хотел.
0: Слушай, ну в данном случае, представляешь, тут же можно было и все в шутку перевести, на самом
1: Какую
0: деле, по
1: шутку?
0: Большому счету. Ну, человек проявил заботу.
1: Ну, так это же, подожди, но теперь
0: подумаешь,
1: все стирать
0: завтрак
1: надо.
0: В постели оказался. Ну, это же мелочи. Главное,
1: конечно,
0: какой, видишь, порыв был изначально у супруга.
1: Ну, вот смотри, Антон, сейчас будет вообще не по плану.
0: Так.
1: Тут Полина написала, что ей сегодня 12 лет исполнилось.
0: Действительно, не по плану, так.
1: И она всегда мечтала получить поздравление от Юмор-ФМ. Полина, мы поздравляем с днем рождения!
0: Полина, с днем рождения.
1: Все, человек счастлив, видишь? Ну, тоже, кстати говоря, я проявила заботу, и все пошло не по плану.
0: Пожалуйста, да. Чем не пример? Да, действительно, все так и было. Да, ну, Полин, на полном серьезе поздравляем. Впереди еще много всего интересного.
1: Конечно.
0: Вся жизнь впереди, что
1: и
0: называется.
1: Ваши истории интересные о том, как вы позаботились о ком-то, а там вообще, короче говоря, все пошло вообще не так.
0: 915-0303-567, двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну, кстати, абсолютно неважно, вы бешено молоды или сдержанно зрелы. Каждый из вас, друзья, может заполучить автомобиль за улыбку в этом году.
2: Абсолютно точно. Главное, улыбайтесь на сайте веселаярадио.ру. Если вы уже там, тогда дальше, ну, просто дело техники. Вы слушаете Юмор-ФМ, получаете удовольствие. И как только выберет вас наш улыбайзер, мы вам позвоним с вопросом.
1: Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что? Повторяйте шутку, забираете 3000 рублей, а вместе с этой суммой еще и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, так что всем удачи и все внимание на Юмор-ФМ. Кстати говоря, прямо сейчас тоже внимательно слушайте и улыбайтесь, потому что для вас реалити-криминалити.
1: Протоколы нелепых преступлений.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
3: Пострадавшего я не знаю. И от чего он пострадал, тоже. Когда я случайно увидел его лежащим в кустах за памятником в парке, то хотел узнать, как его зовут, поэтому искал в карманах документы или телефон. Пропажу его золотого обручального кольца, механических часов, цепочки с крестиком и денег в сумме 7200 рублей с мелочью объяснить не могу. Возможно, они выпали, когда меня догонял конный наряд полиции. Силомер в парке аттракционов был сломан мною наспор, а не из хулиганских побуждений, как указано в протоколе. Эвакуацию моего автомобиля считаю неправомерной, так как оставил его на пешеходном переходе всего на 10 минут, чтобы оплатить штрафы ГИБДД за неправильную парковку в терминале МФЦ, а других мест поблизости не было. В ночь с 10 на 11 марта неизвестные мне люди просыпали зерно на мою машину, которая никому не мешала, а просто стояла у входа в подъезд номер 4. Прошу установить виновных с целью возмещения стоимости работ по окраске капота, крыши и багажника, пострадавших от уличных птиц. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники. Словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.

0: правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель с Adobe. На Юмор ФМ.
1: Да, вы не ошиблись, прямо сейчас на Юмор ФМ начинается тот самый пикниковый период с доставкой.
2: Да, почему ты не говоришь, что жара, июль?
1: Потому что это высказывание не совсем соответствует погоде сегодняшней в столице.
2: Но, тем не менее, до конца июля в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы где-нибудь на природе на всю катушку отметить этот пикниковый период, даже если придется укутаться в плед, а то и в два.
1: Ну и напоминаем, что для этого нужно сделать, друзья. Все просто, регистрируйтесь на сайте «Веселая радио.ру» и рассказывайте, о каком пикнике мечтаете именно вы. Мы выбираем самые оригинальные, веселые, трогательные идеи. Звоним вам, чтобы предложить сыграть нашу музыкальную веселую игру.
2: Да, имейте в виду, времени все меньше и меньше. Уже, кстати говоря, 31 июля, а это послезавтра, мы разыграем главные призы. 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Ну и чтобы принять участие, нужно выполнить условия акции на сайте веселаярадио.ру.
1: Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Жарьте шашлык и рассказывайте нам обязательно, как это, кстати говоря, сделала уже Наталья из города Иваново.
1: Да, пикник моей мечты, пишет Наталья. Спокойный день. Mm-hmm. Без суеты, проблем, ой, забот в деревне, на даче с хорошим вкусным шашлычком, mm-hmm, маринованными mm-hmm шампиньончиками, куриными сердечками и хорошим легким вином.
2: О, а почему нет?
1: Да, посидеть с любимым мужем у костра. Никуда не торопиться, не спешить слушать приятную музыку. Желательно, чтобы еще соседи все разъехались в округе, чтобы была тишина и спокойствие. Надеюсь, наш пикник состоится. 31 июля, кстати, у нас годовщина свадьбы. 18 лет, как в официальном браке. Ты представляешь?
2: Обалдеть! Наталья, доброе бодрое!
1: Приветствуем вас и поздравляем.
3: Здравствуйте, спасибо огромное.
2: Наталья, а как муж зовут?
3: Алексей.
2: Наталья и Алексей, мы вас поздравляем с 18-летним спасибо браком. Ну, слушайте, это срок, это такая выдержка. Вы молодцы. И самое главное, что вот классно, что до сих пор хочется побыть вдвоем. Да,
1: ваш брак достиг совершеннолетия.
2: Да. Можно теперь уже абсолютно все.
1: Так, Наталья, ну что, у вас есть шикарная возможность, в общем-то, не просто получить позитивные какие-то эмоции от сегодняшнего утра, но еще и забрать классный подарок. Да. Предлагаем вам принять участие в нашей музыкальной игре. Мы включим вам фрагмент из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны с так или иначе с темой пикника или вообще летнего отдыха. Ваша задача — назвать оригинальные слова, которые мы от вас спрятали.
2: Все предельно просто. Если вы готовы, давайте начинать.
3: Да, готова.
1: Поехали.

0: Ну вот, мангал и гамак на Юмор ФМ сегодня.
1: Такие ролевые игры.
0: Наталья.
1: Да, какие, в общем-то, слова мы этого спрятали, Наташ?
2: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак.
0: Ну давайте проверять. Город Иваново за вас сейчас болеет, и мы болеем.
1: Моряк, рыбак.
0: Обалдеть. Да как так? Давай поздравлять, Антон.
1: Наталья, знаете что? Да, Наташ?
0: Наталья.
2: Да.
0: Да.
1: Мы вас поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Так что отметите с любимым мужем. Ну просто ух как. Привет,
2: да,
0: ему тоже передавайте.
2: Огромное.
0: Ну и, кстати, если вы хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой же приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. Рассказывайте о пикнике вашей мечты. Слушайте Юмор ФМ, ждите нашего звонка.
1: Ну и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза, промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселаярадио.ру. Имена счастливчиков узнаем уже совсем скоро. Все случится 31 июля в шутки-шоу.
0: Это будет послезавтра, поэтому торопитесь. Сделайте этот пикниковый период еще круче.
1: Да, желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: 29 июля на календаре – День заботы о любимых людях. Вот такой праздник отмечается сегодня. Мы спрашиваем, точнее просим, поделитесь с нами случаем, когда вы хотели проявить заботу, однако все пошло не по плану.
2: Евгений написал, что как-то в молодости хотел перенести девушку через ручей, который образовался после дождя. В итоге лежали в этой луже из-за того, что я поскользнулся.
1: Романтично.
2: А только у меня в голове вот течет ручей, бежит ручей.
1: Только у тебя. Но теперь еще и у всех благодаря тебе.
2: Не благодарите.
1: 915 0303567, двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Оставляйте свои комментарии, самое интересное озвучим в эфире. Шутки шоу в студии Юмор ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
0: Шутки шоу утром на Юмор ФМ.

0: День заботы о любимых людях, мы о вас тоже позаботились, конечно же. Как
1: чтобы
0: быть
1: вы
0: по-другому?
1: Улыбались.
0: Да, в частности, руками нашего выпускающего редактора. В общем-то, чего ждать от рамок этого часа? Лига городов, лучшие миниатюры проекта, юмористического подзанавеса 60 минутки.
1: Еще раньше здесь появится любимая фирменная не реклама. Обязательно вдохновит вас на не покупки.
0: Да.
1: Ну, это же не реклама, значит, не покупки.
0: Да, как говорит Настя Иванова, мы ничего не продаем, а вы ничего не покупаете. Ну, а прямо сейчас герой любимого скейт-шоу появится в эфире Юмор-ФМ.
1: Для вас мы собрали только самое лучшее. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
3: Ну что, как дела?
4: Все нормально?
3: Готов? Где?
4: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой. Апперкот.
3: Это все ерунда.
4: Ерунда?
3: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка.
4: Вот
3: понял?
4: Ага.
3: Вот запоминаю. Встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз печень, понял? Услышал гонг, только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь.
4: Все. А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
3: А при чем здесь твое домино?
4: Ну.
3: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
4: Ну.
3: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
4: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
3: Ну, 74-0?
4: Ну?
3: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать, ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
4: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
3: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
4: Да вы понимаете, я готовился к этому бою. Я даже стал на полпачки меньше курить.
3: Да, но все равно 2,5 пачки в день – это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
4: Ладно. Это последний раз, понятно?
3: Деньги почти у нас в руках, Серега.
4: Давай, давай.
3: О!
5: Так, ну что, здравствуйте.
3: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
5: Нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
3: Твою мать!
5: Да. Да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
3: Ничего себе!
5: Я все свои деньги поставил на его победу.
3: Вот это да, поздравляю! Да,
5: спасибо, спасибо.
3: И что бы это могло значить, интересно?
5: Это значит, он должен выиграть.
3: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
5: А у меня нет времени смотреть бои.
3: Там всего 6 минут.
5: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А?
3: Mm-hmm. И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
5: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
3: так,
5: его бои.
3: Так, всего 4 секунды.
5: Поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
3: Так.
5: Твой просто опускаем, машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтобы руку не сломал себе. Да. Все понятно, давай.
3: Все понятно.
5: Я пошел.
3: До свидания.
5: Не подведите.
3: 50 тысяч баксов.
5: Ну да, да.
4: Будь уверен, понял.
3: Серега, не подведи, значит, родной.
4: Это моя первая победа.
3: Давай.
4: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтобы я разозлился. Давайте.
2: Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
5: Это происходит с каждым однажды.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, молчание у женщин — это не знак согласия, это предвестие беды.

0: Свидетельство АОБа «Сналяк». Расстройство кишечника? Энтерофурил. Средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. И снова есть чем поделиться, есть что рассказать, друзья. Пока мы с вами спали, тут кто-то не спал, причем целые сутки. Это были пилоты. В общем, одна авиакомпания, не будем называть ее название, провела самый длительный беспосадочный полет. Самолет в воздухе находился аж 24 часа и 24 минуты.
3: Обалдеть.
2: Сутки это... полета.
3: Один и тот же был человек, или они, наверное, менялись? Ну, скорее всего.
2: Для чего два пилота?
3: Точно, один кеморнул немножечко, а второй летит.
2: Ну, как-то так это работает, да, наверное. Пилоты тебе лично расскажут, как это все происходит. В общем, самолет за это время преодолел 23 тысячи километров с небольшим. Из Мельбурна в Тулузу.
3: Ну, хотя бы они не по кругу летали, потому что...
2: Не по кругу, Оля, да.
3: Знаешь, это было бы не очень. А так ты, когда... Вот я скажу про себя. Когда, например, предстоит очень длинный полет, мне безумно важно, чтобы я видела вот этот самолетик, который летит. Потому что я вижу приближение к цели. Потому что, когда ее нет, ты немножечко как бы теряешься во времени, и тебе прям не очень хорошо. Поэтому, мне кажется, они прям вот считали каждую минуту, каждый километр. И для них это было действительно важно.
2: В общем, для чего они это сделали? Для того, чтобы запустить прямые рейсы между Австралией и Европой. От этой новости у меня заболели колени, вот так скажу.
3: Если честно, да. Я
2: вспоминаю свой 13-часовой полет. Мне его хватило 13. На всю жизнь.
3: Нет, слушай, ну, мой был, по-моему, где-то 9 или 10. Я не помню, сколько в Тае лететь.
2: Ну, тоже достаточно.
3: Ну, честно говоря, да. Следующая новость, кстати, порадует нашего продюсера. Буквально вчера Никита наш рассказывал, что пришли они, значит, в Рестик и попросили водички. И начали впаривать им дорогущую водичку.
2: Да, возмущался наш продюсер
3: так
2: вчера.
3: Так вот,
2: по этому поводу.
3: Слушайте, Госдума так предлагает обязать общепит.
2: Не возмущаться. Так.
3: Так вот, обязать общепит бесплатно предоставлять воду посетителям.
2: Голосуем?
3: Голосуем, да, да, еще раз, да. Бесплатная вода, естественно, нефильтрованная из-под крана, а не вот это вот, значит, по цене блюда, да, вот это вот дорогое все. Причем, кстати говоря, реально, как правило, не бывает, ну, каких-то дешевых вариантов воды. Бывает, ну, либо дорогая, либо очень дорогая. А со своей нельзя.
2: Ну, дороже в магазине, так это уж точно.
3: Ну, однозначно. Поэтому, дорогая Госдума, пожалуйста, скорее прими вот этот вот закон.
2: Да, у вас 4 руки есть здесь.
3: Да там еще и продюсер наш поднимает. 6. 6 рук за.
2: Уже растем. Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте возвращаться к юмору, как и обещали. Мы ничего продавать не будем, а вы ничего не собираетесь покупать.
3: Ну, улыбайтесь обязательно, потому что для вас не реклама.
1: А у нас... И лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
5: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
6: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
5: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста, каждый может взяться за дротик.
6: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
5: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
6: Задротики. Вместе мы сила. Не
7: реклама. Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
8: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека? Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
9: Замучили слова-паразиты? Гэкайте, мэкайте, окайте, пришепетывайте. Феофан Фисташкин поможет.
8: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
9: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
8: Заходите в мой Инстаграм. Фисташкин, нижнее подчеркивание, язычок, нижнее подчеркивание, за-за-за.
10: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
11: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
10: Аппетитные, сочные, нажористые.
12: Разогрел в микроволновке и готово.
13: А я их просто обожаю.
11: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
10: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
11: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
10: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
11: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
14: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
12: «Мамины люля».
13: «Мамины люля».
10: Вкусно, как у мамы.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально. До 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: День заботы о близких людях. Продолжаем отмечать этот праздник, который выпал на 29 июля. Просим вас с нами поделиться случаем, когда вы хотели ту самую заботу проявить, однако что-то пошло не по плану. Андрей написал веселый чат. Помню, как в детстве решил проявить заботу о пчелке Майе, которая билась о стекло. Изловил ее в спичечный коробок, вынес на улицу и выпустил. На мое удивление, пчелка Майя оказалась не медоносной пчелой, а боевой. В результате нижняя губа приобрела размер, как у вождя племени Юмба-Мумба, а я внял совету старухи Шипокляк и понял, что хорошими делами прославиться нельзя.
1: Ну, слушайте, значит, ей что-то плохое, вы точно сказали. Пчелки просто так не нападают, Андрей. Да-да-да. Вот в ТГ есть еще такой вариант. Помогал деду с машиной. В итоге узнал, что я не умею держать фонарик и правильно стоять. Это странно, что вам еще не сказали, что руки не оттуда растут там и что-нибудь еще в этом духе.
0: Да, в такие моменты можно и неплохо вокабуляр пополнить, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Еще один комментарий прочитаем. Не сдал я нормы ГТО. Все пошло по наклонной.
1: Ой, а я, кстати, и не сдавала никогда. И все нормально идет.
0: Ну, может, со стороны оно так и выглядит, да.
1: Да-да-да. Поэтому, Андрей, вы там, как сказать, сейчас я вспомню, как это по-русски.
0: Прыгайте в длину.
1: Нет, не забивайте себе голову, вот и все.
0: 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Координаты все те же, друзья, все так же ждем от вас комментарии по теме сегодняшнего эфира. Пишите. Шоу

0: на Юмор-ФМ.
1: Другая девочка, не та, что в цветах, а та, что в студии Юмор-ФМ. Сейчас вам расскажет, друзья, как в 2026 году заполучить автомобиль за улыбку.
2: А нужно улыбнуться, и при этом абсолютно неважно, кто вы, девочка или мальчик, как сказал вот мальчик напротив меня. Да, у каждого слушателя Юмор-ФМ, кто старше 18 лет, есть возможность заполучить целый автомобиль. И всего лишь за одну единственную неповторимую вашу улыбку. А для этого нужно просто загрузить свою фотографию на сайт веселаярадио.ру. Причем, кстати говоря, абсолютно бесплатно.
1: Далее просто наслаждайтесь тем, что происходит в эфире Юмор-ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко.
2: Именно.
1: Ждите момента, когда наша бездушная, но очень справедливая машина под названием Улыбайзер выберет именно ваш снимок. Мы вам позвоним, попросим повторить шутку, которая прозвучала в эфире. Справляйтесь с этой задачей, повторяйте ее дословно, либо же не искажая смысл. Забирайте 3000 рублей и путевку в суперфинал нашей суперигры.
2: Так это работает, поэтому все внимание на Юмор-ФМ, ну и все подробности ловите на сайте веселаярадио.ру. Ну а прямо сейчас, кстати говоря, поводами для улыбок будут делиться лучшие миниатюры проекта «Лего городов».

0: встречайте. Команда «Это они» Тамбов.
1: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас на этой сцене появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. Остальные встречайте. Легендарные. Это они.
2: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрудинова, например.
1: Точно, Батрудинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
2: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрудинов очень даже годится нам в подметки.
3: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
4: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
5: Когда ты прекратишь уже это все?
4: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
5: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
4: Вот и я об этом, и я...
5: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
4: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа.
5: Лена!
4: Растяпа!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учебник по математике. Твой единственный шанс съесть 12 арбузов из 25.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 3 часа эфирного времени шуток-шоу посвятили вот какому вопросу. Ну, во-первых, 29 июля на календаре, день заботы о любимых людях. Отмечается такой сегодня праздник, который побудил нас на следующий вопрос, точнее, просьбу. Просили вас поделиться с нами случаем, когда вы хотели проявить заботу, однако все пошло не по плану. Или по плану, но не по тому. Спасибо всем, кто отметился в нашем веселом чате, спасибо за ваши комментарии.
2: Да, выяснили мы, что очень вы заботливы. Ну, очень-очень-очень-очень. Мы тоже. Поэтому завтра вернемся обязательно, чтобы продолжить заботиться. Хоть и праздник будет другой, но ничего страшного.
1: Да. Далее о вашем настроении будет заботиться Настя Иванова.
2: Да,
1: ваши приветы прозвучат, конечно же.
2: И позвонит она обязательно кому-нибудь.
1: Да, шутка на миллион. Ой, на миллион. Ага.
2: На автомобиль.
1: Появится здесь в эфире. Ну, да, раскроем все карты. Менее чем через полчаса.
2: Да ладно. Прям вот так вот взял и раскрыл. Все внимание на Юмор ФМ. Всем удачи, классного настроения. И помните... Пятница близко.
1: Ну, а завтра четверг. Да, в 7 часов утра в студии Юмор ФМ появятся они, то есть мы. Это будут шутки-шоу, это будет Ольга Сергеевна Мажара.
2: И Антон Ерчбурный. Всем хорошего дня и мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Классного дня и настроения на 5 с плюсом. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Продолдри.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Без комиссии.
8: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм, с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: В Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В психбольнице подключили Wi-Fi. И через неделю в соцсетях появилось еще несколько топовых блогеров.

0: можете у судьбы попросить новенький автомобиль, друзья, который, кстати, можете выиграть здесь у нас на Юмор.ФМ в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Для этого загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор.ФМ, ловите шутки, ждите, когда мы вам позвоним. И, кстати, в этом часе кому-то из участников мы все непременно позвоним и спросим, какая шутка прозвучала только что. Вас всех приветствую, я Настя Иванова, всем доброе утро, здравствуйте. Впереди, помимо шутки Николая Фоменко, будет еще много всего смешного. Например, веселый чат, в котором шутите вы, передаете привет и поздравляйте. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем Жванецкого в финале. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатя с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор.ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор.ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
5: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее в

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на животе она уже не застегивалась.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Это значит, что улыбайзер раскручен. Мы будем ожидать, когда же он выберет кого-то из наших участников. Ну а пока расскажу о правилах. Друзья, действительно здесь, на Юмор-ФМ, вы выбираете свою классную самую фотографию. Загружаете ее на сайт веселорадио.ру. Внимательно нас слушаете. Далее ловите шутки. Ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать правильно шутку Николая Фоменко, забрать 3000 рублей и стать нашим суперфиналистом. А в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Участие в нашей игре бесплатное, так что присоединяйтесь к нам прямо сейчас, потому что сегодня загрузили, а завтра мы можем позвонить именно вам. Ну и давайте уже переходите к игре, я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Будем мы пытаться связаться с Оксаной из Волгограда. Оксан, надеемся, что вы с нами на связи. Вы знаете шутку Николая Фоменко и, конечно же, сейчас нам ее озвучите. А, набираю ваш номер. Так, номер набрали. Теперь будем ожидать соединения. Пожалуйста, гудки. Есть 30 секунд, на чтобы послушать гудки.
3: Алло.
2: Оксана, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Оксана из Волгограда, это вы?
3: Да, здравствуйте.
2: Класс. Оксана, здравствуйте. Во-первых, наш улыбайзер выбрал вашу красивую улыбку. Во-вторых, у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Там что-то про спортивной форме.
2: Так.
3: Но в рубашке не застегивается.
2: Так, а давайте теперь ее попробуем собрать еще раз. Четко.
3: Я ее на работе сейчас.
2: Так.
3: И сложно было сориентироваться.
2: Ага. Давайте ее просто еще раз повторим. Кто был в прекрасной спортивной форме? Давайте так. Оксана?
3: Так. Хороший вопрос.
2: Ну, давайте...
3: Подсказка будет у вас?
2: Нет, подсказку я вам не могу дать. Я вам и так уже подсказала. Оксана, давайте 3, 2, 1. Повторяем шутку еще раз.

0: Не могу сказать.
1: Но давайте повторим, как шутку, как вы назвали ее. Еще раз повторите. Просто вы до этого ее так скомканно назвали. Еще раз повторите.
0: Спортивные формы.
1: Ага.
0: В спортивной форме рубашка не застегивается.
1: Ага, ну давайте мы сейчас с вами послушаем, какая же там была на самом деле шутка.
2: Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на животе она уже не застегивалась.
1: Да, Оксана, к сожалению, не могу принять ваш вариант шутки, потому что, ну, немножко вы не попали. Но ничего страшного, в любом случае, в нашем улыбайзере мы вас, конечно же, оставляем. И, возможно, мы вам еще раз перезвоним. Только, пожалуйста, будьте с нами теперь на связи и внимательно слушайте Юмор ФМ. Так, ну, такое бывает, ничего страшного на самом деле. Оксана попыталась и почти даже попала в шутку Николая Фоменко, но... Напомним, что нужно точно повторять шутку. И, конечно же, при этом условии мы отдаем 3000 рублей и отправляем в суперфинал. Друзья, ну а вы присоединяйтесь к нам, загружайте свои улыбки, внимательно слушайте Юмор ФМ. И, возможно, именно вам уже в этом году, в новом году, под Новый год даже вот так мы подарим новенький автомобиль. Игра наша продолжается. Оксану оставляем в улыбайзере. И, конечно же, улыбайзер раскручу, чтобы мы любовались вновь вашими улыбками. Да, продолжаем играть.
2: Автомобиль.

0: Так, друзья, напомню вам, что мы продолжаем здесь хорошо проводить время на Юмор ФМ и будем еще это делать интенсивнее в нашем веселом чате ровно через 13 минут. Присылайте свои привет, поздравления, шутки на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Также напомню, что в финале этого часа послушаем Жванецкого, услышим и анекдот самого лучшего Дэна, ну а прямо сейчас узнаем, нужно ли подстраиваться под мужчину в рубрике «Сатию с юмором» здесь у нас на Юмор ФМ.
1: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брекастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
1: Сатья отвечает.
3: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
1: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
4: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
1: Сатья отвечает.
3: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движением. А мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошее. Да? А сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да? Там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года у них челлендж. Бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собирается, РСПшница, они уксы, они хотят у нас все отнять, мужчины, нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
4: Согласна, спасибо.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру/Т-банк.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сегодня ночью не мог уснуть. Меня мучил один вопрос. Куда за молоком ходила мать семерых козлят, если она сама коза?

0: Привет и шутки, и поздравления прозвучат здесь, в веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. Если есть что сказать, все непременно нам напишите. Итак, есть такое сообщение. Значит, ты даже не представляешь, что значит для меня. Ты самый важный человек в моей жизни. Мир кажется мне прекрасным, потому что в нем есть ты. Я тебя люблю, помню каждый твой взгляд и жест. Всем сердцем люблю. Давай пройдем все трудности вместе и будь моей женой. Снежана моя родная. Написал все это Илья. Вот так. Предложение получается, я сейчас, Илья, от вашего лица сделала Снежане. Но надеемся, что Снежана кольцо на пальце у вас, конечно же, тоже есть, а не просто слова от Насти Ивановой, которая прочитала сейчас смс от Ильи. В любом случае, мы рады, счастливы, будьте любимы. Так, дальше идем. Добрый день, всем хорошего настроения, прекрасного дня. Хочу поздравить с юбилеем, с 20-летием совместной жизни Максимова, Галю и Сергея. Всем самого чудесного, всего вам самого чудесного и наилучшего. Берегите друг друга, любите. Надежда написала из города Юрьев-Польский. Так, принимается. Мы тоже поздравляем вас. 20 лет. Это вообще очень даже круто. Так, дальше. Передайте привет, пожалуйста, Игорьку. Пожелайте ему хорошего настроения. Передали, конечно. Так, Полина нам пишет. Мне сегодня исполнилось 12. Обожаю юмор ФМ. Полина, с днем рождения. Друзья, продолжим передавать привет и шутки и поздравления в следующем часе. Пишите нам как можно больше. В приложении Макс это можно делать. В Телеграм. Ну и, конечно, послушаем анекдот самого лучшего Дэна через несколько минут. А в финале услышим Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Спалиться на ровном месте? Да легко. Муж с женой обедают, и происходит у них вот такой разговор. Ну, мне кажется, такой разговор периодически у всех происходит, у влюбленных, я имею в виду. «Дорогой, ты меня любишь?» Что за вопрос? Я тебя просто обожаю. Это правильный ответ, мужики, кстати, на всякий случай. «А если я умру, ты сильно огорчишься?» «Да о чем ты говоришь? Я умру с горя. И никогда больше не женишься». «Ну, может, и женюсь, но через пару лет, не раньше. Я же мужик в расцвете сил, без хозяйки в доме сложно. Ну, найду себе кого-нибудь, но это только через пару лет». «И что же, ты вот так найдешь себе женщину, и с ней вот так же будешь обедать у нас на кухне?» «Ну, конечно, ну, не в туалете же нам обедать». «И поставишь ее фотографию в рамке на своем рабочем столе?» «Наверное, я не знаю, но, наверное». «И будешь спать с ней в нашей постели?» «Ну, возможно». «И отдашь ей мои клюшки для игры в гольф?» «Нет, ты что, ни в коем случае не отдам. Нет, конечно».
3: «А почему?»
2: «Ну, потому что она левша».
0: Наша рубрика «Ну что, накатим по рюмочке?»
2: Пьяного мужика ночью останавливают полицейские и спрашивают: «Куда идете?»
4: «Иду на лекцию о вреде алкоголизма».
2: «Кто ж тебе ее ночью читать-то будет?»
4: «Кто-кто?»
2: «Теща и жена».
0: Поспорим о вкусах, а, как говорится, о нашем чудесном общепите. «Официант! Официант! Вы мне принесли очень старого цыпленка. Я это определил по зубам». «Простите, но у цыплят нет зубов».
2: «Да? Что вы говорите? Зато у меня они есть».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока. Я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о, о. У тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша у меня... Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока... Тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим. Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой, диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил.
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Москве 11.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.

0: хулиганы страны прямо сейчас собрались, чтобы послушать песню «Галибри и Мавик». Друзья, напомню вам о том, что на Юмор ФМ полно разных классных, конечно же, смешных песен и смешных шуток. И вы тоже можете смешно шутить в нашем веселом чате. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Напомню, что уже экватор этой недели. И еще о том, что июль заканчивается. Поэтому, если вдруг что-то не успели сделать хорошее для себя этим прекрасным летом, и вдруг не успеваете, сильно ускоряемся. Ну, а мы ускоримся, и точнее я, и расскажу, что мы послушаем в этом часе еще. Финальный час проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про лишний вес. Гар Дмитрий в середине часа с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». А прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Яруша, Надежда Ангарская и Нюша будут шутить и петь для вас. Все это Юмор ФМ, «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда

0: сейчас на Юмор-ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор-ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И чё ты такой вообще?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот.

0: Я молчу, не кричу, я физически расправиться хочу.
1: Надя, твоя песня.
2: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
1: Ну да. Нюша?
3: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
2: Мне нравится, мне нравится.
1: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно.
0: Так, так, я... Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
2: Я поняла.
1: Нюш, ты.
3: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
2: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
3: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
3: Ну, приглашайте.
2: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи! We'll be right back.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищи

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома? Не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа!
1: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому жил он долго и счастливо. Платону 7 лет, учится в 1 классе. Мама собирает его утром в школу. Платон, давай шустрее, иначе в школу опоздаем. Вот и отлично, может хоть сегодня ты сходишь туда без меня. Сыну Саше 3 года. Ворочается в кроватке, не может уснуть. Мама говорит: Саша, считай про себя до 10. Саша смотрит непонимающим взглядом и выдает: 1, Саша, 2, Саша, 3, Саша.
0: Угарный папа.
1: Ярославу 8 лет. Читают с папой «Серую шейку», доходят до фразы: «Утиный косяк растянулся по небу». Папа спрашивает: «Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк?» «Конечно знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так». Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: «Вероничка, вот смотри. Маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко». Вероника в ответ: «Маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
2: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Хватит шутить в семейных чатах.
10: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
11: А у тебя что, тоже дед был?
9: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
12: 12+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание овечки, случайно изобрел волынку.

0: шутим, передаем привет и поздравляем здесь веселым чате на Юмор-ФМ. Давайте перейдем к сообщениям прямо сейчас. Пожалуйста, Евгений нам пишет. Доброе утро, всем хорошего дня и отличного настроения. Настя, вам солнечного дня, быть всегда жизнерадостной. Были недавно в гостях в Костроме, отлично провели время, хороший город. Хочу передать привет Смирновым, теперь мы их ждем к нам. Евгений написал. Евгений, ну, во-первых, спасибо вам за привет для меня. Я вам отправляю свой ответный. Ну, а в Костроме теперь тоже хочется погулять, знаете, побывать, так скажем. Спасибо вам. А Маш пишет, хочу поздравить Полину, которой исполнилось 20 лет, с днем рождения. Хоть я и не знаю ее лично, но судя по тому, как часто она напоминает об этом в Юмор-ФМ, она очень веселая, хорошая девочка. С днем рождения, Маш написала. А, да, это Полина, это наша слушательница. В прошлом часе передавала она себе поздравления, поэтому, Полин, вот, пожалуйста, вся страна подключилась, все вас поздравляют и желают вам много счастья, любви и здоровья. Класс, идем дальше. А, значит, попросил нас Игорек какую-нибудь шутку послушать. Предлагаю вам, Игорек, послушать 5 шуток Фоменко про лишний вес буквально через несколько минут. Но и еще есть вот, например, шутка от Надежды. Такая, парикмахер, челку косой будем делать? Клиентка испугана. А ножницами, как раньше, нельзя? Нельзя. Друзья, веселый чат, ровно через час шутки, привет и поздравления присылайте на наш номер +7 915 0303 567. Но еще, да, в финале, напомню, Ильф Петров и Брунов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся. Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
2: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
1: В половине 11 я обычно ложусь есть.
2: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 20, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
10: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
2: «Ого!»
1: — спросили из-за двери. «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд». Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
2: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
1: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины».
2: «Хо-хо!
1: Но я к вам по одному деликатному делу».
2: «Шутите?
1: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
2: «Жуть!»
1: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче.
3: «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
2: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка.
3: «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно».
1: Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
2: «Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
3: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?»
1: И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала.
2: «Хо-хо!»
1: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
2: Ой-ой-ой! Диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил!
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

неплохая идея поцеловать первого встречного, а вдруг это судьба, друзья? А вдруг это именно то, что вы искали, а точнее тот, кого вы искали? Почему бы и нет? Особенно летом, кстати, это очень хорошо делать, потому что люди никуда не спешат. Зимой обычно скорость движения достаточно большая, поэтому летом проводите время так, как вы хотите. Ну и, конечно, вместе с Юмор-ФМ. Всем привет, здравствуйте, у микрофона Настя Иванова. Это новый час и в веселом чате. Я совсем скоро передам ваш привет, поздравления, шутки. Пишите. И смешного в финале послушаем задорного. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа цитаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас «Биг стендап». А все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая, бывает. Забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология – это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, у вас не дофига тут лестниц вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. Я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу, мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился, там, я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. Но у меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен вот всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты. Просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграло все прям другими красками. Ну правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Да, друзья, действительно, у нас новая такая классная суперигра на Юмор ФМ. Продолжаем мы здесь разыгрывать что? Сейчас расскажу. Во-первых, это пикниковый период с доставкой. Ну, а вы можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Как принять участие, рассказываю, слушайте. Заходите на сайт веселорадио.ру, регистрируйтесь там, рассказывайте о пикнике вашей мечты и авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов мы позвоним, чтобы сыграть в нашу классную игру. Ну а в эфире у нас сейчас Михаил из Рязани. Я расскажу, о чем он мечтает в стихах. Я скажу вам напрямик. Вот любимый мой пикник. Мясо, овощи, закуски. Маринуем все по-русски. Жарим, парим и едим. Верность, юмор храним. Шутки, песни мы включаем. Никогда не заскучаем. Всех друзей мы соберем. Нам уныние нипочем. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юмор ФМ, всем привет, привет.
1: Класс. Михаил, вы сами придумали это стихотворение?
2: Конечно, я частенько придумал стихотворение, вот решил.
1: Да. Да вы что, какой вы талантливый, это потрясающе. Михаил, а вы уже понимаете, что вы можете выиграть промокод на 4000 рублей. А скажите мне, пожалуйста, а вы уже отдыхаете вот так, как написали, или еще пока только сфантазируете?
2: Пока.

0: Дождь идет, сейчас ожидаю пока.
1: О, ну значит, у нас есть время еще дать вам промокод, чтобы вы вообще успели и что-то себе приобрести. Но расскажу сейчас о правилах. Сначала спрошу, как у вас с памятью и дикцией?
0: В порядке было все до сегодняшнего дня.
1: Ну вот сейчас и проверим, что сегодня с этим совсем стало. Потому что вы сейчас, Михаил, услышите летнюю пикниковую скороговорку. Промурлычет ее наш маскот ленты Кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь, то получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Михаил, вы готовы?
0: Да, готов.
1: Класс, тогда слушаем внимательно.
2: Пикниковый период с доставкой.
3: Мур, привет! От Кота Уха вам совет. Повторяйте мою пикниковую скороговорку и проводите это лето веселее всех. Мяу. Гуля на прогулку пошла и уголь для мангала принесла. Мур-мяу, всех обнимаю.
1: Так, Михаил, ну как, запомнили или повторить?
0: Гуля на прогулку пошла и уголь для мангала принесла.
1: Браво, Михаил, просто браво. Это абсолютно верно. Пожалуйста, эти аплодисменты, точнее фанфары для вас, Михаил. Все, вы получаете наш главный приз. Промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. И помните, пожалуйста, о том, что вы можете принять участие в розыгрыше главного приза. Для этого нужно выполнить все условия акции. Михаил, вы рады?
0: Все, я рад, всем счастья, всем удачи, всего все, хорошего.
1: Все хорошего вам настроения. Вот и все. Вот видно, настоящий мужчина, Михаил. Вот сделал дело, все, всем сказал до свидания. Спасибо вам большое, Умарафон. Пошел уже готовиться к тому моменту, когда закончится дождь, и он отправится покупать что-то в гиперленте. Друзья, напомню, да, что 31 июля в эфире Шутки Шоу мы определим счастливчиков, которые получат еще и промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Ну, а если вы хотите тоже сыграть с нами, получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселыйрадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты, обязательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
2: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру. 18+.

0: Так, ну а мы не следующей ночью, друзья, а буквально через 11 минут встречаемся с вами в нашем веселом чате. Пишите привет, шутки и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Рассказывайте, как проходит ваш день, как проходит ваше лето. Такое тоже можно рассказывать. Ну, а из смешного напомню, в финале час Задорнов. Также послушаем Романа Юнусова в рубрике «Гол, ой, штанга». А прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если пересолил борщ, значит переборщил с солью. Великий пост знаешь? Я перепостил. Мосты разводные знаешь? Я развел. Марианскую впадину знаешь? Это я упал. Топленое молоко знаешь? Я утопил. Снег растаявший знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

Фоменко на Юмор ФМ. Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря. Кормят тут очень хорошо, так что жди от меня прибавления.

0: веселый чат.
1: Это веселый чат на Юмор-ФМ. Как и каждый час, передаем привет и поздравляем, и шутим. Друзья, если кто еще не выучил наш номер, плюс 7-915-0303-567, пишите и не забывайте подписываться. Родион пишет, а можете сегодня передать мне привет? Родион, конечно, прямо сейчас даже. Не просто сегодня, вот в 12:35:40 по Москве я сейчас вам передаю привет. Ловите. Итак, дальше. Привет городу Братск, моим любимым мамулечке, жене Наталье, детям Павлу, Даниилу, Дарье, внуку Грише, сестрам Светлане и Ольге, с детьям Владимиру и Сергею, всем, кто меня знает, всем мирного неба над головой и удачи. Сергей Попов, с любовью. Класс, класс, Сергей, вам тоже приветище от нас. Еще в Братск тоже его отправляем. Классно просто. Значит, следующее сообщение. Делал детям гараж. Признаться, такой большой объем впервые делал. И вы тогда меня поддержали, подбодрили, что все у меня получится. Спасибо, я вас не подвел. Сделал все в лучшем виде, добротно и качественно. Теперь хочу и вам пожелать, что у вас все получится. Надо лишь верить в себя и людей, которые тебе желают лучшего. Написал нам все это Евгений. Евгений еще прислал действительно фотографии этого гаража. Евгений, вообще довели меня практически до слез. Держусь как могу. Мы очень рады. Видите, как работает поддержка наших слушателей. Друзья, если вам нужно вас тоже поддержать сегодня, вы пишите, мы вас поддержим. Ну и передавайте, конечно, привет. И через несколько минут не пропустите рубрику «Гол ой штанга» на Юмор-ФМ.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз, и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Когда плохо без девчонок, это еще хорошо. Вот когда хорошо без девчонок, это уже плохо.

0: я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня». Это даже изобразить невозможно. Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали и «по стене размажу». Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо такое. Раскос, улыбка, руки мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосая улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосинку вызывать надо. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что «опять не туда». Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие звезды.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

0: Я тоже буду ждать вашего ответа, друзья, через несколько минут. Все почему? Потому что стартует наш эпизод «Суперигра автомобиль за улыбку». Кому-то я позвоню. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. И, конечно, возможно, под Новый год мы подарим вам новенький автомобиль. Так что внимательно слушаем. От радиоприемников не уходим. И, конечно, если вы сейчас чем-то занимаетесь важным, тоже на время отложите дела. Я, Настя Иванова, говорю вам всем здравствуйте. Помимо шутки, будете шутить еще вы. Я уже вижу все шутки, которые вы нам присылаете, но присылайте больше на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, мы послушаем Маменко в финале. Также услышим Лигу городов. В середине часа не реклама, а прямо сейчас «Однажды в России». Настя Иванова, это я. Говорю вам всем привет. А все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
2: Светусик, Светусик, подожди, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Света, Света, Света. Света, нет, ну что ты?
3: Уйди от меня.
2: Пожалуйста,
3: ты мне изменил. Ты прямо в нашей постели лежал на ней.
2: Это тебе сверху так показалось?
3: Ну, конечно.
2: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
3: Как тебе не стыдно врать?
2: Да я ее от взрыва закрывал.
3: Какого взрыва ты ее закрывал?
2: От взрыва закрывал? В крепком орешке. В крепком орешке был взрыв только что, серьезно. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
3: Я была ни с кем, с секретаршей.
4: Как вообще?
2: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
4: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
2: Что, ну... Это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
3: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
2: Хочешь правды? Будь тебе правда сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертов матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, не пойдет. Пойди, найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
3: Ты изменишь, понимаешь?
2: А ты лгунья.
3: Я лгую тебе, как не стыдно, уже. А?
2: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ты, 8 приперлась. Чистой воды брехология, поняла?
3: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
2: Я тебе клянусь, котенок.
3: Да хватит врать.
2: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
3: Прекрати это вранье.
2: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
3: А, отлично, я еще виновата.
2: Ты виновата.
3: Чего же я всегда
2: потому
3: виновата?
2: Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, не, голова болит, голова болит.
3: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
2: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну?
3: Я еду к маме, счастливо.
2: До свидания.
3: Пока.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
1: Поймали шутку Николая Фоменко. Чувствую, что да. Вот прям чувствую, что сейчас будет ты наш суперфиналист. Но пока расскажу о правилах. Друзья, это суперигра «Автомобиль с улыбкой», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Для этого загружайте улыбки на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушайте и не упускайте эту шикарную возможность. Ну и, конечно, через секунду я нажму на стоп, улыбайзер кого-то выберет. Я вам позвоню и спрошу, какая шутка прозвучала. Друзья, будьте, пожалуйста, готовы ответить мне на этот вопрос. Итак, давайте уже скажем. Улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Далековато звонить будем, но попробуем дозвониться. В Благовещенск будем звонить Вадиму. Вадим, Благовещенск, пожалуйста, возьмите трубочку. Набираю ваш номер. Надеюсь услышать, конечно же, шутку. Так, будем ожидать ответа. Гудки есть, это уже прекрасно. Это значит, что мы на пути к соединению. Вадим, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Алло, алло. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вадим, из Благовещенска это вы? Вадим. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. О, Вадим, это вы из Благовещенска. Мы с Юмор-ФМ вам здесь звоним сыграть с вами в «Автомобиль за улыбку».
3: Не узнала, а кто это?
1: Это Юмор-ФМ вас беспокоит, я Настя Иванова. Я звоню спросить у вас, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что в эфире Юмор-ФМ?
3: Давайте позже скажу, пока не знаю, сложно так сразу определиться.
1: Так, хорошо, Вадим, хорошо. Значит, сегодня мы вас оставляем в улыбайзере, но мы вам можем перезвонить, поэтому в следующий раз будьте, пожалуйста, готовы, хорошо?
3: Давайте позже скажу, пока не знаю, сложно так сразу определить.
1: Ага, друзья, так, у нас произошел коллапс. Кажется, я то ли сейчас с Вадимом поговорил, то ли с автоответчиком. В любом случае, ничего не понятно, но понятно одно, что шутку мы сегодня не услышали. В любом случае, нашего Вадима из Благовещенска мы, конечно же, оставляем в улыбайзере. И, возможно, ему перезвоним. По правилам нашей игры такое возможно. Ну, а вы присоединяйтесь к нашей игре прямо сейчас. Заходите на сайт веселорадио.ру, оставляйте там свои улыбки. Ну и, конечно, не упустите возможность уже под Новый год стать счастливым обладателем автомобиля. На этом завершаю этот эпизод и раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтоб не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: «Рупор Козельска». Действительно полезная газета.
2: Платок для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь.
3: «Рупор Козельска». Не реклама.
4: Ну кто? Кто вам сказал, что Земля – это шар? Чем докажете?
5: Российский, даже близко не государственный фонд поддержки теории плоской Земли приглашает всех желающих в увлекательное пешее путешествие на самый край Земли.
4: Каждое второе и четвертое воскресенье ровно в 5:47 утра мы встречаемся на железнодорожной станции Дубна-Товарная и совершаем часовую прогулку до границы земной плоскости, где вы своими глазами увидите, как великая русская река Волга обрывается и падает в абсолютное ничто.
5: Не упустите уникальный шанс сфотографироваться с гигантской черепахой, тремя китами, четырьмя слонами и другими экзотическими животными.
4: А также лично убедиться в том, что глобус – это антинаучная профанация.
5: Российский, ни разу не государственный фонд поддержки теории плоской Земли.
4: Нас уже двое. Третьим будете?
5: Подробности на сайте и все-таки она плоская.все.
3: Не реклама.
6: Андрей, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности, ваш банк.
7: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
8: Вас достали телефонные мошенники?
9: Это зло можно победить,
8: но только изнутри.
10: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
8: Улучшить технику речи.
9: Овладеть приемами манипуляции и психологического давления.
8: Развить актерское мастерство. И, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
10: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
8: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
10: Вечер в хату.
9: Подробности на сайте, а я «Ушаночку» поглубже. Точка начинал.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении. А банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. АОТ Банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Кати дома не было фотоальбома, поэтому сразу перешли к сексу.

0: Это Юмор ФМ, и это веселый чат на Юмор ФМ, где ваши любимые шутки, приветы и поздравления звучат ежечасно. Поэтому пишите. Значит, нам на номер +7 915 0303567. Ну и не забывайте подписываться. Итак, любимое радио, здравствуйте. Большой привет брату Александру и его жене Марине. Пусть в жизни будет только доброе и светлое. Анастасия из Читы написала. Класс, передали, конечно. Привет Артему, Сергею другому. Они сейчас на уборке хлеба на ростовских комбайнах, работают на полях в Мордовии. А также привет нашим водителям Алексею, Сергею, Паше и Евгению Санчу. Вот Андрея данное послание. Ну, вообще, мужики крутые. Хорошего вам настроения. Прошу передать сообщение Симоновой Анастасии от Михаила Симонова. Любимая моя, ты моя жизнь. Ты уезжаешь ненадолго, но для меня это будет вечность. Желаю тебе перезагрузиться и отдохнуть от всего. Очень жду вас домой. Целую, твой Лев. Класс. Дальше идем. Привет городу Рязань. У этого города сегодня было не очень хорошее настроение, но Юмор ФМ помогает. Классно. Мы очень даже рады. Идем дальше. Людмила из Тимашевска передает привет всем. Ну, а теперь привет и будет передавать Денис Савельев. Вы ему пишите смс в Юморин заказ. Он все озвучит. Номер наш +7 915 0303567. Ну, а пока мы его ждем, послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале услышим Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
1: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба – 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
2: Сова.
1: Господин Кашников.
3: Да-да.
1: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
3: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
4: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
5: Что себе позволяете?
3: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
6: да а? Хватит.
3: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
6: Тихо, он услышит, ты...
1: Господин Кашников.
3: Да-да.
1: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
6: Да заткнись ты уже, а!
1: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
4: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
5: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
6: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
1: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
4: Да нет.
1: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его...
7: Карбюратор.
1: Итальянцы...
7: Карбюраторе.
1: А белорусы... Карбюратор! Как называют его у нас в России? Время!
8: Суперпроект НТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ.
9: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
10: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
9: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
12: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
13: Качественные, конечно.
14: Надежные, чтобы потом не было проблем.
12: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
15: Альпийские, баварские, французские.
16: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
16: С открытым ртом и причмокивая?
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
17: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней, но потом вспоминаю, что мне за это платят, и сразу становится легче.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Приходит такой блатной парень в агентство. Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтоб слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка. А женщина говорит, у нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда. А что они играют? Это музыка. Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка. Базару нет, давай. И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные. Четыре же песни сыграли. Главный подход, он говорит, что, ребята, не получается.
2: Еще смешного блондинка. Говорит, что ты грустная такая? Он говорит, вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано, эту строчку не заполнять. Она говорит, ну, и говорит, я написала, хорошо.
1: Коля, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
4: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
6: Таким бывает период. 10 букв.
7: Ледниковый.
6: Лето же.
7: Тогда пикниковый.
1: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: российской столице 14.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а эта одежда жены выходит из моды.

0: заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Абсолютно верно. Это он, целый час ваших теплых слов, приветов, поздравлений и признаний в эфире Веселого Радио. Начинаем прямо сейчас. Ни минуты не теряем. +7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений, которые принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Алена из Сочи уже передает привет любимому человеку Вове. Люблю тебя очень сильно и жду встречи, пишет она. Виктория из Новокузнецка направляет привет своим коллегам из бухгалтерии. Девочки, терпите. Терпения нам и легкого рабочего дня. Денис из Смоленска поздравляет друга Артема с днем рождения, желает ему быть здоровым, удачливым и всегда на позитиве. Поздравьте и поставьте КВН. Вот она, первая заявка. Вы, друзья, тоже присоединяйтесь, заказывайте и пишите.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша сзади.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Степ и Ко», город Новосибирск.
3: Последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо — греча с сосисой. Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
5: Ну... Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от визи и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И на этот самый номер, друзья, принимаются ваши приветы, поздравления, признания, все самые теплые и горячие слова, ну и, конечно же, заявки на ваши любимые рубрики. Людмила из Чебоксар передает привет сыну Саше, желает ему удачного рабочего дня и хорошего настроения. Егор из Москвы направляет свой привет девушке Маше. Ты делаешь мой мир лучше, я тебя обожаю, признается он. Оксана из Липецка далее передает привет тете Нине. Спасибо за заботу и вкусные пироги. Вы у нас золотая. Станислав из Барнаула поздравляет родителей с годовщиной свадьбы. Вы для меня пример, как надо любить и уважать друг друга. Есть еще сообщение от Надежды из Владивостока. Она передает привет своей подруге Кате. Желает ей хорошего дня, успехов на работе и тепла. А еще просит поставить для нее Сатью с юмором. Друзья, Сатья совсем скоро ворвется в эфир Юмор-ФМ. Ну а я еще раз напомню координаты для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Это наш единый номер. Ваши сообщения принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Пишите, не забывайте указывать от кого и для кого ваше сообщение, чтобы человек, которому вы пишете, точно понял, что это от вас и точно для него. Важные слова все сказаны, будем продолжать далее. Давайте посмотрим, какие события можно отметить в эту маленькую пятницу. Во-первых, очень интересный праздник – День заботы о любимых людях. Предлагаю нам всем сегодня взять и отметить такое замечательное событие. День поворачивания налево. Это уже по интересным и смешным праздникам мы побежали. Пишут, что с каждым поворотом налево вероятность увидеть что-то необычное увеличивается. Давайте попробуем, потом проверим и поделимся результатами.
0: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпится» или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
3: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как слюбится, стерпится? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся, да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. Но потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту, он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, ну что-то, ну, не знаю, ну не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмящей отлично ем. Не надо вот этого. О, вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто.

0: А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта на пыще. Да ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лето – лучшее время для садоводства. Но у меня нет дачи, поэтому копаться я буду в себе.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Да, друзья, время еще есть, так что подключайтесь. Телеграм, Макс, СМС-формат, все к вашим услугам. Привет, поздравления, признания, ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики оставляйте. Привет Чималу и Манжироку. Провели здесь прекрасное время и лучший отпуск. Сейчас уже возвращаемся в Новосибирск. До скорой встречи, Горный Алтай. Это послание от семьи Австриных. От Константина привет его друзьям в Луганск направляется. Мухаммад Али из Каспийска передает пламенный привет Тамиру из Владикавказа, Никите из Таганрога, Максиму из Тюмени, Андрею из Буденновска, Артему из Ростова, Тимофею из Прохладного и Константину из станицы Кумылжинской. Желает им добра и позитива, а также крепкого здоровья. Вот столько друзей у человека, и все по стране разбросаны. Ну, классно же. Артем далее из Самары, кстати, передает привет своим друзьям, с которым вместе работает. Пусть день будет легким и без лишней суеты. Хотим послушать большой стендап. Вот коротко, понятно и по делу. Здорово. Большой стендап прямо сейчас.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка, сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье». А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый, но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи, там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит: «Сыр!». Вообще, есть неадекватные родители. Я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, BDSM-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Продолжается час приветов и поздравлений в эфире Веселого Радио. Друзья, подключайтесь, пишите. +7 915 0303567. К вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться.
1: Юмор на заказ.
0: От Марины привет любимому мужу Вадиму. Он сейчас готовит рыбу на ужин. Иди поцелуй меня. Ну вот, Вадим, нужно отвлечься прямо сейчас. Дарья из Кемерово далее передает привет своему мужу Диме. Желает ему хорошего дня и поменьше проблем на работе. Ну, лучше бы, конечно, чтобы вообще проблем ни у кого не было. Но это уже ладно. Этого мы всем желаем. Виталий из Ялты передает привет своим коллегам из гостиницы. Сезон в разгаре. Держимся и улыбаемся. Вера из Мурманска далее поздравляет. Поздравляет свою лучшую подругу Иру с рождением сына. Желает им здоровья и счастья в семье, а также просит поставить что-нибудь веселое. Денис Клявер прямо сейчас нас будет смешить. Ну а вы, друзья, подключайтесь и пишите.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
5: Что? Даже твою жену Сарочку?
4: Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
6: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости. Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать? Доктор подумал и говорит, а вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу. Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
5: Что случилось с мамой?»
6: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать.
1: Самый лучший Дэн.
6: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха +21. Ночью до +17. Завтра ожидается пасмурная погода до +23 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе.
13: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
15: Категория 18+.
16: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО. специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
12: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда фломастер заканчивается, в него заливают спирт, чтобы он снова заиграл яркими красками. Кажется, я фломастер.

0: номер на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: В очередной раз совершенно незаметно пролетел этот час, и прямо сейчас финальная порция ваших посланий в рамках юмора на заказ. Муратов, я люблю тебя, жена Алена здесь отметилась. Далее послание для мамы Вероники от ее дочки Лизы. Ты самая лучшая, я тебя люблю, с наступающим днем рождения твоих любимых дочек. Читаю далее. Хочу передать привет любимому мужу Сергею. Люблю тебя. И также привет племяшке Ксюше. Не грусти, красотка. Здесь подписалась жена и тетя Елена. Артем из Тольятти поздравляет брата Алексея с днем рождения. Желает ему удачи во всем и побольше радостных моментов. Еще сообщение от Лизы из Ижевска. Она передает привет своей маме. Желает ей хорошего дня, теплой погоды за окном и отличного настроения на весь этот день. Поставьте, пожалуйста, ее любимого Жванецкого. Поставим, конечно же, но сначала напомню, что к вашим сообщениям мы вернемся уже в веселом чате. Продолжайте писать. Номер прежний. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. Главное, не забывайте подписываться.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем также и другое, также. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Хватит планировать встречу с родителями.
10: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
11: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
10: Соскучился.
9: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
12: 12+.

0: 3 часа дня в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

Но чем ближе к пятнице, тем настроение становится все более сумасшедшим. Причем в среду это ощущается максимально. Но, видимо, недаром ее называют «маленькой пятницей». Предлагаю всем вместе дождаться уже пятницы большой, финальной. Ну а продолжать рабочую неделю будем, конечно же, в компании лучших шуток и песен в эфире «Юмор-ФМ». В этом часть послушаем веселые истории жизни королей. Михаил Политимак нам их скоро расскажет. Николай Фоменко пять раз пошутит про кабачки. Ждем детские перлы от угарного папы. И прямо сейчас шутки-песни от Стас Ярушина и Люси Чеботиной. У микрофона Денис Савельев. Все это радио «Юмор-ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкальная юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. А мы с тобой не ждем сюрпризов от знаменитого российского кино. Недавно посмотрели «Вызов». Давным-давно. Смешно.
2: Люсито.
3: Дорогой имплант в даме молодой, рядом скачет папик весь седой. Если бы ты знал, сколько заплатил старик за эту грудь.
1: Антошка, скорее лезь в окошко, вернул.

0: Меня называй. Инфо-цыганка, никак иначе.
1: Инфо-цыганка, меня называй.
0: Ручку позолоти, я тебе курс продам.
1: Теплое желтое море я сделал еще теплее.
0: Наверное, это мой край. По пиролю и будя, вы пожалеете, люди, ну так и быть, наливай.
2: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни».

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает. Этот большой червяк – папа. Этот червяк – мама. Этот маленький червячок – сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает. «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что?» Родственник, что ли? Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа!
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани, как школа? Дочь отвечает, школа как беременность, идет 9 месяцев, только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит –

что, на зиму пасетесь? На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию Марадона подобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Таким бывает период. 10 букв.
9: Ледниковый.
8: Лето же.
9: Тогда пикниковый.
0: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. АОТ Банк 0+.

0: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления и признания в прямом эфире Веселого радио. Плюс 7-915-0303-567. Это номер для ваших сообщений. Напомню, написать нам можно в мессенджер Макс. Можно оставить свое послание в Телеграм, либо же в обычном смс-формате его написать. Главное, не забывайте подписываться. Анастасия из Читы передает привет Саше. Все будет хорошо, мы с тобой. Далее хочу передать привет любимому мужу Рязанову Максиму. Я тебя люблю. Здесь отметилась жена Юля из города Канска Красноярского края. Далее у нас шутка от Михаила. Кулинарная книга для холостяков состоит из 5 способов варить пельмени, 12 блюд из макарон и 9 рецептов приготовления яичницы. Все рецепты заканчиваются словами «хорошо сочетается с кетчупом». Михаил, один только вопрос. Где эту книгу купить? Подскажите. Анна из Москвы передает привет всем своим близким и желает им счастья, любви и только хороших событий. Игорь из Екатеринбурга передает привет своим коллегам из отдела продаж. Всем он желает бодрого дня и легкой рабочей недели. Мы справимся. Ну и шутку Валерия вам расскажу. Муж хотел скрыть следы царапин на спине, но спина в подорожниках вызвала у жены еще больше вопросов. Какой ужас. Друзья, в финале этого часа послушаем проект «Шутить изволите». Через пару минут Николай Фоменко и 5 шуток про кабачки в его исполнении.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про кабачки.
2: Валера постоянно тырил у соседей по даче кабачки и огурцы, за что и получал в дыню.
3: Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев.
2: У садоводов есть только две проблемы с патиссонами. Сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.
4: Придет веганский волчок и укусит кабачок.
5: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 7832-04-86-05.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять Аиста.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: Шутить изволите.
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает, а четвертый, – с нетерпением спросил вельможа, – а четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: «Шутить изволите?»
1: «Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак».
0: «Шутить изволите?» На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пуньк.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пуньк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пуньк.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице уже 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Отец хотел показать сыну, как правильно подтягиваться на турнике, но интернет отключили.

Так, мир зеленого цвета, хорошо определились. Осталось только определиться, какого же цвета будет автомобиль, который мы в конце этого года подарим одному из участников нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку». Друзья, напомню, стать участником игры можно на сайте веселоерадио.ру. Сделать это максимально просто и бесплатно. Заходите, добавляйтесь прямо сейчас. Ну а стать на шаг ближе к новому четырехколесному другу можно уже в этом часе. Скоро поиграем, поэтому не пропустите автомобильную шутку Фоменко. Пока же послушаем один из легендарных монологов Михаила Задорнова. Полистаем протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Услышим брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас большой стендап. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется, вообще кайф, круто. Ну просто, ну давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери, это, да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда типа в одном помещении сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно, у меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатишь за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион нам свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигели, я думаю, примерно. Что, самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь. У кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что типа ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, меня такой, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже... цыкнул. Такой типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Ну, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: и выиграй автомобиль! Лучшая реклама платной медицины – это медицина бесплатная. Автомобиль за улыбку.
1: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. И вот такую шутку только что озвучил Николай Фоменко. Именно она прямо сейчас может привести вас в суперфинал и, конечно же, попутно подарить вам 3000 рублей. Все, что нужно сделать, это шутку повторить в эфире Юмор-ФМ человеку, которого, как всегда, выберет наш улыбайзер. Совсем скоро узнаем, кто это будет. Улыбайзер уже готов. Ну а добавить свое фото можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте, присоединяйтесь к игре, это просто и абсолютно бесплатно. С правилами, кстати, тоже можно познакомиться на сайте. Заходите, еще раз повторю, веселаярадио.ру. Ну а мы давайте все-таки определимся с игроком. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
1: Сергей из Сергиева Посада. Именно его выбрал наш улыбайзер. Давайте прямо сейчас ему и наберем. Итак, Сергей, надеюсь, вы на связи, надеюсь, вы нас слышите и, более того, уже готовы поднять трубку.
2: Абонент разговаривает по другой линии.
1: Или не готовы.
2: Подождите, или перезвоните.
1: Или занят, Сергей. Добрый день. Добрый день. Это Юмор-ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Сергей из Сергиева Посада. Все правильно?
3: Да, верно.
1: Сергей, чем занимаетесь? Как дела у вас?
3: Ничего, отлично. Все дома.
1: Дома? Конечно. Не работаете? Так, хорошо. А Юмор-ФМ сейчас слушаете?
3: К сожалению, большому нет, потому что не на работе.
1: Я понял. То есть шутку нам автомобильную не повторите?
3: К сожалению, нет.
1: Логично. Ну, смотрите, Сергей, расстраиваться не нужно, потому что ваша фотография все равно остается в улыбайзере, он может снова вас выбрать. И уж тогда давайте договоримся, вы нам шутку повторите, получите 3000 рублей, пройдете в суперфинал, ну а там станете обладателем нового автомобиля. Классно я придумал?
3: Да, отлично, спасибо большое.
1: Все, тогда так с вами и договоримся. Сергиеву Посаду привет, вам хорошего дня, тем более, что вы не на работе. Друзья, вы же заходите на сайт Юмор-ФМ, веселаярадио.ру, загружайте свою улыбку точно так же, как и Сергей, присоединяйтесь к нашей игре, это просто весело и абсолютно бесплатно. Действительно, новый и роскошный автомобиль можно получить уже в конце этого года. Главное, немного все-таки приложить усилий и быть внимательным, внимательно и громко слушать «Веселое радио». Мы продолжаем играть, и прямо сейчас я вновь раскручиваю улыбайзер. Ваши улыбки продолжают сверкать на сайте Юмор-ФМ.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Даю-даю. Привет, поздравления и шутки будут уже совсем скоро. Веселый чат виднеется на горизонте. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте свое послание в обычном СМС-формате. Главное, не забывайте подписываться. И смешного, до конца этого часа монолог Михаила Задорнова. Также будем листать протоколы самых нелепых преступлений. Ну а прямо сейчас услышим очень брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: После окончания курса пекарей всегда выдается корочка. Оптимист на кладбище видит только плюсы. Как говорят каннибалы, в рот мне ноги. Современная стоматология многим не по зубам. У жирных волос есть только одна проблема. Жирный хозяин. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин, построй дом, баню, забор, беседку и наслаждайся бесплатными овощами собственного огорода.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: Переходим к вашим сообщениям. Привет и шутки, поздравления, признания принимаются по номеру +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. Главное, друзья, не забывайте подписываться. От Анны большой привет дочке Алисе. Желаю ей скорейшего выздоровления. Мы, кстати, тоже желаем. Далее привет теще Тамаре. Вы у нас золотой человек. Отличного вам настроения. Это сообщение от Андрея. Далее расскажу вам шутку, которой поделилась с нами Ольга. Счастье – это когда тебя понимают. Особенно, если ты переводчик. Ну да. Привет папе Виталии, хорошей дороги нам. Ехать домой еще 6 часов. Здесь отметились дочка Яна и младший сын Артем. Дарья Искирова далее поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. Они уже 25 лет вместе. Мам, пап, вы у нас самые лучшие. Долгих вам лет, любви, счастья и взаимопонимания. И есть, кстати, еще шутка Егора. Пельмени – это новорожденные котлетки в пеленках. Ну а теперь, наверное, каждый человек, когда будет есть пельмени, будет вспоминать вот эту самую шутку Егора. Друзья, вы своей шуткой тоже можете поделиться. +7 915 0303567. Пишите в Макс, Телеграм, либо же обычной смс-кой. До конца часа послушаем монолог Михаила Задорнова, а еще впереди рубрика «Реалити-криминалити».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
2: Реалити криминалити.
1: Отсутствие магнитолы в автомобиле каршеринга после моего пользования им объясняется необходимостью его дозаправки, так как ехать было еще далеко, бензин заканчивался, а денег в салоне я не обнаружил. В свое оправдание могу сказать, что без музыки машина двигаться может, а без топлива – нет. 7 марта задержанный сдал золотые украшения Нефашевой в ломбард. По его словам, на вырученные средства он хотел сделать ей подарок на Международный женский день. Потерпевший сам спровоцировал меня на нанесение побоев радостным внешним видом и довольной улыбкой, когда я ехал уставший с работы. Кража личных вещей Моисеенко с веранды ее загородного дома произошла во время того, когда она занималась медитацией на этой веранде. Как объяснила пострадавшая, в этот момент она соединилась с космосом, и земные дела отошли на второй план. При этом на очной ставке задержанные Рытвин и Ахитбеков показали, что вынесли стиральную машинку и холодильник, когда Моисеенко спала. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
5: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 20-20-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки, полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли! Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю... Понимаете? Вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться. Понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель. Пинг. Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг, пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1947-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 15-го.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная, если с других планет никто не участвует.

0: Песня, ну, прям про наше лето. То в майках, то в куртках. Порой любуемся закатом и время от времени мокнем под дождем. Но даже несмотря на это, менее любимым это время года не становится, потому что в компании близких и родных любая непогода пройдет незаметно. Тем временем, друзья, начинается самая приятная часть этой среды. Вечер, когда рабочие моменты плавно заканчиваются. Остается дорога домой и, опять же, время в компании любимых людей. Добавим ваши яркие моменты, лучшие шутки и песни. Далее по плану анекдоты Игоря Маменко. Лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», не реклама и шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
3: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби, понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат, просто чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
2: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
3: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
2: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
3: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь, реально. Ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
2: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
3: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбудскаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы приказывают. Сказали долго жить.
4: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
2: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
4: Чего?
2: А Тимур не хочет обратно идти.
3: Что?
2: Потому что театр это шелупонь, и он для психов.
3: Я так не говорю.
4: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
3: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
2: что?
3: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
2: Тимур!
3: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает, ты представляешь? Вот такая, и так тихо-тихо, тварь такая, вот так сказала.
2: Тимур,
3: про тебя.
2: Ты что?
3: Про тебя.
2: Ольга Санна, да это же все мое любимое.
4: Я да все понятно. За спиной тут нашумела, в штаны наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
2: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
4: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр, это... Он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет. Это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне. Честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры света пойдет.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ. Слушай на Ю.

0: знакомы с тобой с первого взгляда.
1: Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Ищи стабильный.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.
2: «Юмор-ФМ». Шутки и песни. Фоменко на «Юмор-ФМ».
3: Ну, о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это – грызть кисель?
4: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
2: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
3: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
1: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
2: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
1: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
3: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем Буйкоины. В принципе, все.

0: свой буй-коин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
1: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
2: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
3: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
2: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
1: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
2: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
1: К нам можно со своим алкоголем.
2: И в верхней одежде.
3: И телефон можно не отключать.
4: Главное, купите билеты.
1: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.
5: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
6: Так давай, споем с тобой, приятель, поющий дятел.
7: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
5: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
6: Поющий дятел, поющий дятел.
7: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
6: Дружище, дятел.
5: Просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
7: Все подробности на сайте фестиваля гитарынегорят.пей.

0: Реклама.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
6: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С улицы пришли два куска грязи. Утверждают, что они мои дети. Попробую отмыть, по голосу вроде похожи.

0: И ваши сообщения, приветы, шутки, поздравления и признания прямо сейчас будут звучать на всю нашу большую страну. Пишите +7 915 0303567 к вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. Маргарита из Сочи передает привет начальнику Андрею. Спасибо за понимание, хорошего тебе настроения и легкого дня. Сергей из Нижнего Новгорода далее направляет привет сестре Оле. Не унывай, там все получится, а сегодня пусть будет просто очень хороший день. Далее шутка Петра. Не подумайте, что я плохо готовлю, но сколько времени нужно жарить макароны? Виктория из Липецка огромный привет направляет своим коллегам. Желает хорошего рабочего дня и удачных сделок, да чтоб побольше. Руслан из Чебоксар далее передает привет брату Саше. Береги себя, пусть у тебя все будет замечательно. Вот такие у него прекрасные пожелания. Ну и шутку Татьяны вам спешу рассказать. Я как-то внезапно попала в возраст, в котором замуж выходит уже одноклассница младшего брата. Друзья, до конца этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Буквально через несколько минут в эфир ворвется Лига городов. Будут лучшие миниатюры этого телепроекта. Ну а уже в 18 часов по Москве начнется вечернее шоу 2 июля. Будет, как всегда, весело, смешно и позитивно. Так что оставайтесь с нами. Ну и пусть ваш вечер, конечно же, пройдет в компании веселого радио.
1: Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима.
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзек!
7: Здорово, да, здорово. Так, а, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом спасибо!
8: Спасибо!
6: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
2: Суперпроект ТНТ! Это Лига городов!
0: На Юмор-ФМ! Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
12: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
13: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, дождик уазики моет, а мерседесы пачкает.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира, и вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоящего обгоняет и приходит первыми. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают. Трамвай остановился, ну и кондуктор говорит: граждане, прошу вас выходить, у нас авария, поломка, поэтому переходите на другой трамвай. Вдруг звон такой, разбитое стекло, смотрит мужик, окно разбил, он говорит: дурак, что ты сделал? Он говорит: ну, тут написано, при аварии разбить стекло молотком.
2: Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе?
1: Нет, мне это не важно, главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Так, фея чистоты тут еще не успела до конца прибраться, поэтому я допротираю мыши клавиатуры, чтобы все было идеальненько, чистенько. Сегодня в шоу Одеточкина со всеми, со всеми от имени обеих поздоровается.
2: Одеточкина фея глухоты. Добавила себе звук в наушниках, чтобы получше слышать солнечную и вас тоже, надеюсь, тоже услышать, ну, по крайней мере, читать ваши комментарии, потому что тема уже опубликована в наших соцсетях, мы уже заряжены, салфетка уже скрипит по столу, как вы слышите.
1: А что, слышно, да?
2: А, это твои колени, извините. Короче говоря, мы уже здесь, как вы поняли, разминаемся и совсем скоро начнем уже и с вами разминаться.
1: Угу.
2: Угрожающе звучит?
1: Нет.
2: А, ну ладно, это хорошо.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: все, идеальная чистота в студии, все блестит, все приятно пахнет. И можно на это, кстати, посмотреть, оценить красоту нашей студии и ее присутствующих.
1: Я поняла, если когда-нибудь уйдешь с радиостанции куда-то в другую стезю, это будет клининговое агентство. Вот уж кто наведет вам чистоту, друзья.
0: Ты лучше бы сказала, где видеотрансляция.
1: Видеотрансляция на сайте веселорадио.ру. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. По-прежнему.
0: В смысле?
1: Да. Ну, она там была и там есть. Что ты так удивляешься?
0: Чего изменилось? Я сегодня переоделась, не знаю, как ты.
1: Я даже умылась. Короче говоря, мы, конечно, не об этом будем говорить. У нас вот такая новенькая тема. Мы решили у вас узнать, на чем вы не экономите вот прям принципиально. Ну, то есть есть какие-то вещи, где вы можете сказать, так, тут куплю подешевле, например, вместо баранины курицу. А здесь вот ни в коем случае экономить не буду, потому что я тут хочу самое лучшее. Рассказывайте нам, что это, вот, например, Soul из тех людей, кто покупает одежду, сами знаете где. А потом...
0: Секонд-хенде.
1: Да, едет на эти деньги путешествие.
0: Я покупаю в секонд-хенде исключительно, когда там распродажи, скидки 80%.
1: Вот, понимаете, там еще и скидки бывают в секонд-хенде. Короче, а ездит она в такие вот разные миры. Например, в Исландию поедет. Представляете?
0: Ну, когда-нибудь, конечно. Может, и поеду, спасибо. Лучше бы ты нагадала мне путешествие, например, в Австралию. Тоже мечтаю. Ну, в общем, пишите, на чем вы экономите принципиально, на что можно и потратиться. И, соответственно,
1: голосуйте.
0: Да, голосуйте. Вы радуете себя по мелочи каждый день или не тратитесь на пустяки, а копите на глобальное. Опрос в телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
4: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
5: Excuse me, what?
4: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
6: Следующий.
7: Да, лейтенант Паргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
4: Ата моя, стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
7: Ага.
4: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
7: Что?
4: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
7: В смысле?
4: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней. В космос.
6: Слушай, давно
4: собралась.
6: Спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
4: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
6: А. Да. Следующий.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Раздевайтесь.
8: Зачем? Вы же окулист.
6: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
8: Что, простите?
6: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
8: Нет.
6: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
8: Так, женщина. Что происходит?
6: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
8: Ты, Аня, я тебя хочу.
6: С днем рождения, Танька!
7: Да ты меня балуешь!
8: Женщина, вы сумасшедшие?
6: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
9: Сейчас выпрыгнет.
6: Значит, тот самый.
9: Ага.
6: Дверь закрывай.
8: Какую дверь?
6: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнузки переносишь. Побежали!
2: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Кент от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060 98.
8: Акция действует до конца июля.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сеть супермаркетов закрыта. Закрыта, мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто открыто. Открой для себя закрыто.

0: На чем вы экономите, а на чем вот принципиально нет, рассказывайте сегодня нам с Деточкиной в веселом чате. Плюс 7-915-03-03-567 наш номер. И вот Анна написала нам в Макс. На детях не экономим однозначно. А вот мы можем и перетоптаться. Как муж сказал, когда мы вместе идем, люди, наверное, думают, что это два каких-то бомжа украли детей у олигархов для того, чтобы потребовать выкуп. Вот, кстати, да.
1: Я, кстати, тоже заметила, что чем меньше дети, ну, в смысле, они когда маленькие, тем сильнее их почему-то наряжают вот во всякие такие шмотки, из которых они вырастают вот буквально через секунду.
0: Вот ты только про шмотки. Ты знаешь, сколько вообще все остальное детское стоит?
1: Да, но видно-то только шмотки, когда люди идут с детьми. Вот, как правило, они плохо выглядят сами, потому что устали от бессонных ночей, так еще и одеты тоже кое-как. И иногда, знаешь, мужчина особенно жалко в какой-нибудь такой вот детской вот этой неожиданности испачканы.
0: А ты думаешь, почему я одеваюсь в секонд-хенде, когда там 80% скидка?
1: Потому что твой сынок надевает на себя кроссовочки красивые. Вот почему. Я про тебя знаю. А так, нам вот пишет Ярослав, наш друг. Принципиально не экономлю на женщинах. Все свои деньги на них трачу. Кстати, я холостой, пишет он. Так что длинноногие блондинки, пишите в личку. А вот на чем я экономлю, так это на работе. Всегда выбираю ту, где поменьше платят. 40 тысяч в месяц готов работать. Так что пишите ему, длинноногие блондинки. Вдруг у вас есть работа. Можете на нем сэкономить.
0: А Сергей не экономит на вкусняшках, а вот на жене, в отличие от Василия, он говорит, можно и сэкономить. Вот, например, хочет она ехать к маме. Нет, это надолго. Давай лучше в Египет, ведь время сейчас дороже всех денег на свете. И я соглашусь, лучше, конечно, чем к теще поехать в Египет.
1: Что Египет акулы, что там дешев. Акулы, знаете, опасность везде. И в Египте, и у тещи
0: съедят. Плюс 7-915-03-03-567, напомним наш номер. Пишите, на чем вы экономите, а на чем принципиально нет, почитаем в веселом чате. И расскажем, что же еще ожидает нас с вами в этом часе. А вообще, мы пришли сегодня надолго, до 9 вечера. И, конечно же, будем играть когда-нибудь в автомобиль за улыбку, ловить ту самую шутку. Но кого в этом часе точно можно будет поймать, так это Дениса Клявера с анекдотами.
1: Меня ловить не надо, я приду и расскажу вам новости интересные. Например, про то, о чем мечтают дети рэпера Джигана.
0: Ну а прямо сейчас у нас в эфире Сатья с юмором раздает советы.
2: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Каждый раз, встречаясь с девушкой, я полностью погружаюсь в ее жизнь. Стараюсь постоянно быть рядом и вместе. Отчего мне кажется, что меня самого, как отдельной личности, не существует. Нет своего хобби 24/7 вместе. Вопрос, как не раствориться в человеке полностью?
2: Сатья отвечает.
4: Видно, искренняя душа, чистая, как слеза девственницы. Как не раствориться. Представьте. Ну вот мужчина мне говорит, Сатья, я бухаю 24 часа. Ты знаешь, заметил, что стал растворяться. Скажи, пожалуйста, а как мне не растворяться? Ну так, может, ну, не надо 24 часа бухать-то? Ну, по воскресеньям посиди, да, и все. Ну, может, отойдешь за неделю. То есть он не спросил. Но он же знает, я с ней 24 часа, и в нее погрузился полностью в ее жизнь. Он говорит, а как не быть с ней 24 часа? Не, он не задал этот вопрос. Он как продолжит быть с ней 24 часа и парить над ситуацией. А вообще, не погружаться. Некоторые так могут, ты нет. Ты нет, поэтому, ну... Края, ну я понимаю, ну, организм дорвался до теплого, ну, паузу-то делай, ну, елки-палки. Все отношения очень быстро проходят несколько этапов. Это голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Искусство отношений – это держать своего партнера

0: на уровне насыщения где-то на 2% чуть ниже. Вот, как говорят французы, из-за стола надо вставать с небольшим чувством голода, с легким. Не так, что ты такой встаешь, и тебя оторвать не могут, потому что ты еще это... Кулебяку отдайте! Нет! Есть такое мнение, где-то я встречал, что в японской семье классической говорится, для счастья в браке муж с женой должны пересекаться на 4 часа в сутки. Ну, сон не в счет. 4 часа. Все остальное время мужчина должен достигать, должен что-то делать. 4 часа. И все.
1: Я растворился.
0: Не растворяйся, брат. Держи себя в руках.
2: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: тому, но наплевать на это все, патолога на тому.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.

0: 16+. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама, а опыта не оферта.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в «Ленте».
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Красивая обладательница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона для совместного выделения эндорфинов.

0: нас ребят нет, у нас есть девчата, солнечные деточки, одна из которых хорошие новости принесла.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Блогерша Оксана Самойлова рассказала, о чем мечтают ее дети. Для тех, кто не знает, кто это, попробую помочь. Это бывшая жена рэпера Джигана. Как и положено детям рэпера, отпрыски не знают ни в чем отказа. Кому-то там подарили коня на день рождения недавно, кому-то козу. Короче, живут они в четырехэтажном собственном доме, а мечтают дети, бедные дети рэпера, хотя бы один разочек прокатиться в метро. Они никогда не были в метро, просто никогда. Но они очень хотят, но что-то руки не доходят, рассказала мать. Блогерша добавила, что ее дети не знают станции метро. Так что если их туда отпустить, они могут никогда туда не выйти. Но они и пользоваться не умеют, эскалаторы испугаются.
2: Покатаются, наверное, они когда-нибудь в метро. Лондонском, я думаю, когда их отправят в какую-нибудь английскую школу.
0: Учиться. Думаешь, они там будут в метро кататься? Но это блогеры. А вот обычные россияне признались, что любят смотреть объявления о продаже дорогой недвижимости. Просто так, для души. Каждый третий так делает. Я вот тоже вот как раз позавчера рассказывала Сол, как мне понравилась пятикомнатная квартира в таунхаусе всего-то за 70 миллионов рублей. Ну и что? Да, я мечтаю, чтобы у меня была собственная ванная. А россияне тоже смотрят объявления и мечтают. 36% о собственном жилье вместо съемного, каждый четвертый о красивом дизайне, а еще 18% о окнах в пол. Мне даже говорить это как-то тяжело. Вы представляете, как их мыть, эти окна в пол?
2: Нет, да, обычно. Да, представляешь, ну ты подходишь к окну в пол, а там люди ходят,
0: улицы. И что?
2: Ну как-то же все же живые. Нет, я не знаю. Я,
0: а ты в пижаме.
2: Я когда вижу эти окна в пол, я за хозяев стесняюсь.
0: Я никогда не видела. Ну, видела окна в пол, но хозяев за ними не видела. А если вы устали от метро и цен на квартиры, вот вам, друзья, совет от психиатра. Кричите. Доктор Юрий Вяльба говорит, что это и для связок полезно, и для снятия стресса. Но есть очень важный момент. Нужно знать, где и как кричать, говорит специалист. Это лучше делать дома или в лесу, там, где никто из окружающих вас не услышит. Видимо, домашние считаются никем. Не надо пугать людей, говорит врач. Полезно через крик эмоционально себя как-то разрядить, но делать это надо так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой, тогда это имеет эффект, говорит эксперт. Я думаю, ну, конечно, можно покричать где-нибудь в лесу, но как мне это поможет, когда я хочу кричать на конкретного человека?
1: Деточкина. Свободу, Юрий! Деточкина! Не виноват!

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ в самом разгаре. И сегодня мы решили узнать, на чем вы экономите, а на чем принципиально нет. Или наоборот, на чем принципиально экономите, а на чем, соответственно, нет. Вот прямо тратите с удовольствием. И опрос у нас, конечно же, есть по этому поводу. Радуете себя по мелочи каждый день или не тратитесь на пустяки и копите на глобальное? Телеграм-канале «Красивая картина» 51 на 49, да. Ну, то есть 49 радует тебя по мелочи каждый день, но, в принципе, половина на половину, конечно.
1: Ну, а ВКонтакте совсем по-другому. Тут все шопоголики сидят, 80% радуют себя по мелочи, спускают все на какие-нибудь вкусняшки, брошки, булавки и все такое прочее.
0: Да? Я даже не захожу в торговые центры. Ну, потому что если я знаю, то я буду зайду, знаю, что буду радовать себя по мелочи, поэтому не хожу. А зато поеду в Исландию когда-нибудь лет через 15-20. Ну, а прямо сейчас у нас в эфире самый лучший Дэн, который ни на чем не экономит. В первую очередь на нашем с вами настроении.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну, может, уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает, а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает, вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит, да, говорящая, честно, говорит, поверьте, ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит, ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик в бешенстве. Да ешкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему. Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
7: Ищешь стабильный

0: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра.

0: прийти. Акция действует до конца августа.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Кстати, не забывайте заходить в видеотрансляцию, потому что там можно увидеть ателье, как деточкина готовит меня к отпуску. А я же, с ее слов, еду в Исландию. Вот, ну, придется теперь пойти взять билеты, чтобы не подводить ее. Не зря же она мне тут юбку штопает. Ну, а в веселом чате мы сегодня спросили...
2: Мы спросили, на чем вы не экономите принципиально, а на что можно и не тратиться. Вот, например, Юлька не тратится на портниху. У нее есть подручные средства. А Евгений говорит, что не экономит на всевозможных гаджетах, приспособлениях, инструментах. Увидел планшет крутой, купил усилитель, колонки, наушники, хлебопечку, мультиварку, посуду красивую и так далее. Беру без раздумий и сожалений. И всегда себе говорю в таких случаях, ну лежали бы в шкатулке бумажки красненькие. Вот какая от них радость. А тут глянь, какая замечательная штучка.
1: Слушай, какой ценный жених пропадает.
2: А он замужем, он в смысле женат.
1: Понятно. Борис пишет, могу таскать годами одни и те же вещи, где что-то порвется, подштопал и дальше пошел. Зато дети и супруга одеваются по последнему писку моды и часто меняют обновки. Поэтому, как бы, ну вот, он норм к этому относится. Единственное, на чем не экономят для себя, так это на хорошем кофе. А кроме него ничего не пью из горячительных напитков.
2: А кофе горячительный?
1: Ну, если туда чего-нибудь добавить,
2: да, то вполне себе горячительный.
1: Плюс 7-915-0303-567. Напомним наш номер. Рассказывайте, на чем вы не экономите, а на чем вы экономите. Наоборот, можно писать в Максе в Телеграме и в Теле. Да, смс-очками. Вот, главное, не забывайте подписываться.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: От солнечной деточкины всем привет, и не забывайте, что у нас есть видеотрансляция. На сайте веселорадио.ру и в официальной группе Юмор-ФМ ВКонтакте можно посмотреть, чем мы здесь занимаемся, когда выключены микрофоны. В эфире у нас немножечко другое.
2: Мы сегодня спросили, на чем вы не экономите прям вот принципиально, а на что можно и не тратиться. И почему вот именно эти вещи вы выбираете, вот какое что-то там на что-то копить, откладывать деньги, а что-то можно и дешевенькое купить. Может быть, даже то, которое до вас кто-то съел. Короче, нет, подожди, ну вот этот вот кофе, знаешь, что? Который вот какая-то зверюшка
1: съела, съели, да?
2: Вот на него надо копить, он реально дорогущий. Короче говоря, пишите нам комментарии ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор-ФМ, пока можно. И не забывайте, что у нас есть специальный номерок, на который тоже можно и нужно писать.
1: Плюс 7-915-0303-567, пожалуйста, личные сообщения в Телеграм, в Макси можно. И смс-чики тоже, самое главное, не забывайте подписываться. И, как обычно, опрос. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей. Вы радуете себя каждый день по мелочи, или вы все-таки тот человек, который по пустякам не разменивается, а потом раз накопил какую-то такую вот большую сумму и что-то на нее купил или куда-то поехал? Заходите, голосуйте в Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте.
0: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: Вот это слово нужно будет обязательно в этом часе произнести. Оно будет актуально, потому что прозвучит та самая шутка. Ее нужно поймать, слышь, и потом повторить в эфире Юмор ФМ, когда мы вам позвоним, если улыбайзер выберет ваше фото. А все вместе это называется как?
1: Автомобиль за улыбку здесь на Юмор ФМ. Но, конечно же, чтобы улыбайзер вас выбрал, нужно, чтобы ваше фото оказалось в нем. Ну, вначале нужно туда попасть. Заходите на сайт веселоерадио.ру и загружайте свою фотку. Ну, а еще, конечно, слушайте классные рубрики, которые мы вам поставим. Будет «Деточкина не виноват», друзья. Я с удовольствием вам расскажу, где пройдет карнавал клоунов. Жаль, что не прямо в студии Юмор ФМ.
0: А вот только, понимаешь, первое, да, что в голову пришло. Вот что называется, 6,5 лет работы вместе. Прямо мысли твои читаю. Угарный папа тоже появится в нашем эфире. Вы снабжаете его приколами, которые ваши дети сказали, сделали, которые можно описать в небольшой рубрике. И он их собирает и вот, пожалуйста, озвучивает. Все это совсем скоро. А прямо сейчас наш собственный проект «Шутки, песни плюс».
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Анатольевна.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да?
3: А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: Так что я, получается, да?
4: На отдых люди русские отправятся, и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная: носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
1: Это же правда.
0: Да. Я сам люблю, ну, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постильнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щелябы. Виталич.
5: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы. Когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине, но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
0: Какое же?
5: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
4: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот еврей?
0: Кот еврей. Кот еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шина най да опа, шина шина най. У Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой.
6: А у вас есть Wi-Fi? Да, шинанай, да опа. Шинанай.
0: А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
5: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Виталик перед тренировкой выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере.

0: решили поговорить о том, на чем мы экономят наши слушатели, а на чем, соответственно, не экономят. Вот прямо принципиально. Илина пишет, что принципиально не экономит на себе любимой. А почему? Потому что муж у нее скряга. Никаких подарков за 12 лет. И я знаю еще одного человека, которому тоже муж не дарит подарки ни на день рождения, ни на день рождения. Да, есть такие люди здесь.
1: На Новый год.
0: Отзовитесь!
1: Да, какие-то люди есть, но они как раз сейчас вышли из студии, чтобы прочитать следующий комментарий. Сергей пишет: я трачу на еду очень много средств, потому что еда – это ты сам и есть. В себя всякое пихать не хочется. Лучше уж купить говядину один раз, чем много, но купить курицу и есть ее весь месяц. Спасибо, мое любимое радио. А мы как-то связаны с этой говядиной? Ну, просто...
0: Жадина,
1: за что спасибо.
0: Говядина, разве что только. А вообще интересно, ты из коридора, да, сейчас читал комментарии?
1: Да. А что, слышно было?
0: Да. А Екатерина Анатольевна пишет: я вот с мужем могу экономить на сне, а на вкусной еде экономить нельзя. Например, сейчас посолила сало. Запах на всю квартиру. Чеснок, аджичка, муж на вахте не будет голодать, пишет Екатерина Анатольевна. И вы прям как знали, кому отправлять вот эту фотографию. Ну, то есть...
1: Человек из Татарстана.
0: Я вообще не интересно.
1: Она и сама вот вообще сало. Разные люди.
0: Дело даже не в Татарстане, просто, ну, я вообще не понимаю, как можно есть жир. Ну, вот ты же не берешь кусок масла, Юля, и не кладешь его себе в рот целиком.
1: Ну, так а ты и сало с хлебом тоже ешь. Что ты сразу так начинаешь-то? Я, может, и масло могу так съесть. Что-то у меня слюнки потекли. Пришлите мне сало, я съем.
0: Я тебе пришлю. Рассказывайте, на чем вы не экономите, а на чем, наоборот, экономите для того, чтобы не экономить на чем-то другом. О, хорошо же я сказала. +7 915 0303567 наш номер. В Максе, в Телеграме и СМС-чиками ждем сообщения, а в эфире Угарный папа.
2: Юмор-ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
2: Угарный папа.
3: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. Папа, налей мне чаю. А что надо добавить, сынок? Сахар. Настя 5 лет пытает родителей. А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике? Да. А мы что там внутри, совсем голые были? Мама отвечает: ну да. Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать? Из школьных сочинений Павлика. Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья. Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц,

0: с толку Иванушку.
1: Угарный папа.
0: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: бабушка, готовься, к тебе едет непослушание. Дядя гуляет с 6-летним племянником Саши. Саша говорит: смотри, какая красивая тетя. Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: и чем же она красивая? Потому что она похожа на большую красную пожарную машину. На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Лето – время путешествий и новых открытий.
4: Но иногда открытия бывают неожиданными.
5: Ой-ой-ой!
3: Диарея?
5: Ай-яй-яй!
3: Срочно энтерофурил!
4: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
6: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: жалко, что никто не споет ее песню о том, что впереди хорошие новости от Деточкиной. Разве что я, а певица.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Ты, конечно, могла бы, но вместо этого зачем-то говоришь. В этом выпуске, кстати, друзья, пробежимся по городам России. В Новосибирске слет клоунов проходит прямо сейчас. Без нас, Юль, вот как так? А 1 августа вообще будет парад клоунов, но это мы можем успеть. Прям вот купим билет, сразу после эфира полетим и на парад клоунов. Неделя клоунов называется «Сносно» и приурочена к Международному дню клоуна. Весельчаки слетели сюда со всей страны, чтобы делиться опытом, показывать обывателям искусство клоунады. Кульминацией станет большое карнавальное шествие уже в эту субботу. Будет петь клоунский хор, состоится тренинг по клоунаде и 13-й трамвай. Чтобы узнать, при чем тут трамвай, нужно ехать в Новосибирск.
0: А мы можем прямое включение, клоуны, которых забыли.
2: Забытые клоуны. Как красиво звучит. Москвичи выберут имя овце. Как обычно, на портале «Активный гражданин детям» запустили голосование за имя новорожденной овечки миниатюрной породы «Уэссан» с городской фермы. Всего предложено 5 вариантов. «Малышка», «Забава», «Булочка», «Ириска» и «Мия». Кстати, «Малышка» – хорошее очень имя, потому что барашки этой породы всего 50 сантиметров в холке. Вот если солнечная встанет на четвереньки, то она в этом стадии сойдет за свою.
0: Что за фантазия? Тогда тебе придется шить мне не только юбку, но и шубку.
2: Я тебя в такой видела, кстати, недавно. Фоточка твоя, у тебя есть беленькая. В Переславле-Залесском, это в Ярославской области, есть ферма. И вот владелец этой фермы предложил прикольную акцию под названием «Накорми козла». В общем, у них там огромный выбор козлов, он там одного даже вот так потряс, говорит, смотрите, какие у меня козлы. И записал видеообращение. Если ваша подруга не может забыть своего бывшего, сделайте ей подарок. Над загончиком козлика повесит табличку. Напишет, например, там Никита или Саша. Напишут его возраст и какую-нибудь характеристику. Например, тот еще воздухан. И год он будет кушать сено, за которое вы заплатите. Мне кажется, очень заманчивое предложение.
0: Ну, тут в смысле, мало того, что как бы бывший гад, так ты еще и плати, чтобы его...
2: Но зато, представляешь, все будут приходить и говорить, о, какой классный тут козел живет.
0: А тогда и фотографию еще надо, не только имя. И...
2: А, это уже как договоришься с фермером.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной не виноват.

0: И тут вот мы такие красивые выходим под звуки рояля и напоминаем вам,
1: что у Юмор-ФМ есть подкасты. И если вдруг вы обожаете наши рубрики, но не можете постоянно слушать радиостанцию, потому что, ну, всякое бывает, можете в любой момент, даже находясь в другой, на какой-нибудь стране, уехали вы в Турцию в отпуск, оба включили себе подкастики и слушайте хоть шутки-шоу, хоть двух Юль, хоть Моменко, а можно даже, кстати, там и Задорнова послушать. Короче, мы для вас собрали самые лучшие рубрики, выбрали, главное, часто очень их обновляем, так что заходите на наслаждайтесь. На сайте веселыйрадио.ру есть и на всех остальных сайтах со звуком тоже.
0: Фоменко Про там тоже, кстати, есть.
2: Фоменко. 5 шуток про мужские носки.
3: Мужские носки — это вам не лебеди. Они до смерти парами не живут. Почему дырки на джинсах — это модно, а на носках нет?
4: Если мужчина перестал бриться, менять носки, извиняться, делать комплименты, дарить цветы, успокойся, он твой.
3: Если заправить брюки в носки, люди не будут от вас многого требовать.
4: Мои носки ведут беспорядочную половую жизнь.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Леночка несла в руке половинку кирпича, поэтому водители старательно объезжали лужи.
2: И где-то в каких-то городах могут сказать, какие лужи, у нас 40-градусная жара. А вот московские...
3: В Москве, да, мы ходим с кирпичом.
2: Ну, Юля ходит с кирпичом, потому что, да, лето у нас такое, ну, в смысле, лицо у нее кирпичом. Не удалось лето. А запомните ту самую шутку, которая только что прозвучала из уст Фоменко. Потому что если вы регистрировались в нашей суперигре, если вы загружали свое улыбающееся фото, то вы сейчас крутитесь в нашем улыбайзере и, может быть, сыграете с нами.
3: Да, если возьмете трубку, потому что мы сейчас выберем того, с кем поиграем, и тут же ему наберем. Ждем встречи с вами. Давай, Юлька, тормозить улыбайзер.
2: Тормозим улыбайзер, как всегда, словами.
3: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: И нам выпадает свеженькое фото Романа из Москвы.
2: Вот прямо буквально в эти выходные, да, сделанное наверняка.
3: Он был в выходные на нашем пикнике, я смотрю, довольный такой. Там, видимо, Лагучев поет в этот момент на сцене, кто-то в светленьком, по крайней мере. Ну, короче, Роман, ждите нашего звонка. Если вы были на пикнике, если вы Роман, и если вы были в красном, то, значит, мы вам звоним.
2: Все, Роман уже такой, звоните, хватит болтать, девчонки.
3: Так.
2: Девчонки же не могут не болтать.
3: Конечно, нет.
2: Мы же должны помариновать немножечко Романа, прежде чем он возьмет трубку. Хотя, если бы он нас ждал, он бы, мне кажется...
4: Слушала.
2: Добрый вечер, это Юмор ФМ. Мы с вами в прямом эфире. Нам нужен Роман из Москвы. А вы бот, да? Ну, поговорите с нами, ну, бот.
3: Он завис, бедняга. Опять переключился на женский голос. Он, значит, когда теряется, он женщину включает.
2: А вот вы на этом номере зачем? Вы же, наверное, для того, чтобы Романа позвать.
5: Не узнал вас, а кто это?
3: Роман, позови Романа.
2: Нам нужен Роман, прием, прием.
5: Расскажите еще раз, пожалуйста. Не понял.
3: Понятно, короче.
2: Вот зачем эти тупые боты? Ну, то есть человек их устанавливает для того, чтобы ему передали какое-то сообщение. Мы хотим передать Роману, что это Юмор ФМ.
5: А можете чуть детальнее рассказать?
3: Не можем. У нас времени нет.
2: Слушай, когда так долго этот искусственный интеллект изобретали, там что-то прям столько платят разработчикам для того, чтобы вот эти вот тупые существа потом три фразы произнесли и сказали, я ничего не понял.
3: Короче, Роман остается в нашем улыбайзере, несмотря на то, что на данный момент его заменил бот. Это, конечно, не очень. Но зато, друзья, очень, когда, может быть, еще раз его выберет улыбайзер, и Роман ответит нам сам. Добавляйтесь в игру «Автомобиль за улыбку», не ставьте ботов на звонок. Умоляем.
2: Да, видите, мы уже прям, у нас уже трясти начинает.
0: Автомобиль.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.

0: вечером по будням на Юмор ФМ.
1: Мы продолжаем опрашивать всех, кто нас слышит, всех, кто нас слушает. Напишите нам комментарии, напишите, расскажите, мы очень хотим знать.
2: На чем вы не экономите принципиально, вот что мы хотим знать. И, кстати, я заметила, что мужчины, они прям вот, ну, часто пишут про свою работу, любят любименькую. На женах экономят, на детях, а на работе никогда. А на что вот вы не тратитесь и почему? Короче, нас интересует и то, на что копите, и то, на что не тратите. Пишите нам в комментариях ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор ФМ и на номер +7 915 0303 567. Там целая куча способов.
1: О, прям целая куча. Аж три. СМС можно старые добрые отправлять. Не забывайте подписываться, потому что там не видно, как вас зовут. В Максе вроде как отображается, но если у вас какой-то никнейм, лучше, конечно, написать, что я вот, например, Гога из Москвы. А, ну и в Телеграме этот номер тоже работает. Рассказывайте и голосовать тоже не забывайте. В Телеграм-канале и в группе ВКонтакте, как и каждый вечер, повесили сегодня опрос. Вы человек, который радует себя по мелочи каждый день или не тратитесь на пустяки и копите на глобальное. Большинство, правда, с небольшим перевесом, буквально вот 2 голоса в телеграм-канале, не тратятся на пустяки и копят на что-то большое.
2: Ничего себе, 84% ВКонтакте радуют себя по мелочи каждый день.
1: Обалдеть.
2: Шопоголики мои.
0: 2 Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: июле на Юмор-ФМ.
1: Ваши комментарии обязательно почитаем в веселом чате. В этом часе он будет и не один, а еще, конечно же, принесли много классной музыки и много классных рубрик. А музыка скажет сама за себя, как она и должна. А вот рубрики нужно озвучить, тем более такие звезды. Роман Юнусов займется вместе с нами спортом.
2: Деточкина. Можно же, да, тоже сказать. Такая звезда. Расскажет про то, что состоялся самый длинный беспосадочный перелет. Ты вот не поверишь, ты куда-то там летишь.
1: В Исландии
2: тебе кажется,
1: лет
2: что
1: через
2: ты
1: 20,
2: долго,
1: да.
2: Что у тебя вот квадратный зад становится, а здесь вот, ну, просто будешь в шоке, точно тебе говорю.
1: Треугольный зад. Сидишь так долго, что он уже начинает менять
2: форму кресла.
1: А я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм совсем скоро в нашем эфире, но прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке, уже 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту. И это плохо. Я должен быть ей благодарен. Хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама, я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: FM. Юлия.
1: Юлии, продолжаю читать ваши комментарии в веселом чате. Спросили у вас сегодня, на чем вы экономите, а на чем принципиально нет. И люди пишут совершенно разные.
2: Вот Евгений нам пишет: не экономлю на овощах и фруктах. Что на них экономить? Пошел в огород и набрал, что надо.
1: Повезло.
2: Вообще красота. Что на них экономить? Хочешь помидорчик, сорвал прям с куста и съел. А не вот это вот пластиковое безобразие из магазина за огромные конские деньги.
1: Не делай мне больно. После работы каждый день захожу. А ведь, понимаешь, перед закрытием, да, за 10 минут там уже как бы все лучше отобрали. И остается то, что остается. Так что придется...
2: Придется завести огородик.
1: Плакать. А вот Владимир пишет, что нельзя экономить на жене. Она лицо мужа. Будет ходить как чушка. Так все будут говорить, что как и муж чушпан какой-то. Поэтому Владимир, понимаешь, все деньги вкладывает в любимую женщину.
2: Какой молодец.
1: Вот бы всем быть такими Владимирами, а?
2: Не говори. Елена пишет, что она не экономит на воспоминаниях. Потому что это единственное, что поможет пережить трудные времена. И она вот эти воспоминания копит. Ну и деньги, конечно, тоже копит. Чтобы было. Ну, а в смысле, она прислала нам свои воспоминания.
1: Потому что, да, хорошие воспоминания, они же всегда где-то в других местах.
2: Короче, у нее, да, там море, бутерброд с икрой. Ну, нормально живет.
1: Море, бутерброд с икрой. Да, не делайте мне больно, два. У нас прямо какой-то сериал, потому что в этом году с морем как-то не задалось. Роман пишет: принципиально на гостинице. В путешествиях всегда минимум 3 звезды или апартаменты, или гостевой дом и душ в номере. Я только не поняла, он принципиально экономит или не экономит?
2: Не экономит.
1: 3 звезды, тут можно и в ту, и в другую сторону качнуться.
2: Принципиально душ в номере, вы ж наш роскошник.
1: Да, после Липецка с номером в гостинице 2 звезды зарекся навсегда. Ну, теперь
2: все
1: стало
2: понятно.
1: А это
2: что была за гостиница? Придорожная, что ли, какая-то? Ну, просто я...
1: Но мне кажется, всякое в жизни надо попробовать, Роман.
2: Вообще, да, есть люди, которые в палатках любят жить, из этого поливаются.
1: Гитары желтые.
2: Да, нормально, не экономят очень хорошо на проживание, купаются в ручье.
1: Рассказывайте, на чем вы экономите, а на чем принципиально нет. Плюс 7-915-0303-567 наш номер, смс-очки в Макси, в Телеграме ждем сообщения. И, конечно, хотим напомнить, что у нас есть Рутуб Юмор-ФМ, на который в Рутубе всем нужно подписываться.
2: Да, нужно подписываться. Кстати, это проще простого. Жмете на колокольчик, и вот вы уже получаете уведомления о наших обновлениях. И там можно посмотреть наши самые крутые живые концерты из открытой студии Юмор-ФМ, например. Я вот сейчас открыла, с удовольствием бы пересмотрела Митю Фомина. Как зажигал. Но там еще и интервью есть интересное, и подкасты наши. Короче, все есть в Рутубе.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Если надоело сидеть без денег, встаньте. Если пьянка неизбежна, надо пить первым. Если над вами издевается бабушка, это бабулинг. Если голубь летит попой вперед, значит, на улице сильный ветер. Даже тигр

0: не столько тигр, сколько я тигр. Однажды мой дед увидел «Титаник» и сразу понял, что корабль утонет. Дед пытался спасти людей. Махал руками, кричал: «Опомнитесь, вы все обречены!» Но его не послушали. Скрутили, дали по морде и выгнали из кинотеатра.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Таким бывает период. 10 букв.
7: Ледниковый.
6: Лето же.
7: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наш мужик может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить половником по башке, потому что это была паста карбонара.

0: мы сейчас с деточкиной пойдем домой, а там уже светит холодная луна, холодная. Но пока хорошие новости от Юльки.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Новости из мира технологий. Состоялся самый длинный беспосадочный перелет. Самолет Airbus летел 24 часа и 24 минуты из австралийского Мельбурна до Тулузы. Ну, то есть почти сутки, представляешь, в самолете провести. Я же говорю, вот это форму сидения примет. А между этими точками 23 тысячи километров. Это почти половина экватора, даже больше чуть-чуть. Причем путь в Мельбурн оказался короче на 5 часов, то есть длился всего 19 часов. Но говорят, что они специально заставили самолет лететь вот так долго, чтобы узнать предел его возможности. И, кстати, побили таким образом предыдущий рекорд длительности полета. Он был в 2005 году и длился 22 часа.
0: Какие странные все-таки эксперименты люди ставят сами над собой.
2: Ну и классно, представляешь, что не нужно где-то там в Кейптауне пересадку делать, еще что-то. Можно
0: нет,
2: просто лететь. Нет, если места лежачие, то я только за. Концерн Audi выпустил самый здоровенный легковой автомобиль своей марки. Длина 5,3 метра. С маршрутку, если кто-то помнит, раньше маршрутки по Москве тоже ездили. Вот такого как раз размера. Ширина 2 метра 20 сантиметров, высота тоже почти 2 метра. Несмотря на то, что машину выпустили в Европе, кататься на ней там не получится. Потому что она длиннее любого парковочного места, а еще шире дорожной полосы на 20 сантиметров. Ну, то есть там ровно 2 метра ширина полосы, по которой может ехать автомобиль, а этот вот не влезает. Короче, кататься на такой можно будет только в США. Но много ли найдется таких желающих? Вопросики. Хотя богатеи, наверное, смогут себе позволить. Там салон роскошный, как наша студия новая. Но если вы хотите побывать вот прямо сейчас где-то в роскоши, заходите в видеотрансляцию на сайте веселоерадио.ру.
0: Это же ирония, да, была?
2: Нет, компания Tesla выпустила беговел для детей от 2 до 5 лет. Вообще ничего такого, кроме цены. Нет, ну, производитель, конечно, заявляет, что там какая-то суперлегкая рама, что там сиденье можно регулировать. Ну, дизайн еще, конечно, прикольный. Но ребенку, мне кажется, вообще все равно, на чем кататься. Однако родителям нет. И если обычный вот такой вот велик без педалей стоит 1500 рублей, то этот обойдется в 18 тысяч. 18 тысяч! Якобы он создан для родителей, которые хотят подчеркнуть статус. Такой беговел становится не просто игрушкой, а элементом имиджа семьи. Юль, ты бы стала таким улучшать свой имидж?
1: Деточкина. Свободу, Юль! Деточкина! Не виноват!

0: опрос. Опрос, результаты которого прямо сейчас будем оглашать мы с Деточкиной. Как и каждый вечер, мы вешаем голосовалку у себя в соцсетях. В телеграм-канале Юмор.ФМ, ВКонтакте, в нашей группе можно найти каждый вечер что-то. И сегодня вот мы решили узнать у слушателей. Вы радуете себя по мелочи каждый день или не тратитесь на разные пустяки? Например, не покупаете себе лишнюю чашку кофе, а потом хоба, у вас через лет 5 накапало на Мальдивы. Таких меньшинство стало, ведь они выигрывали, вырывались вперед в телеграм-канале, но все равно не намного, конечно. 53% голосуют за то, что радуют себя по мелочи каждый день теперь вот так вот.
1: А ВКонтакте 84% вот таких вот радостных. Ну а что откладываете на завтра, когда неизвестно, будет оно или нет? Надо сегодня жить.
0: Оптимистично, согласна. И прямо сейчас, здесь и сегодня Роман Юнусов с нами.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
3: Гол! Штанга!
4: Большая радость пришла на Челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому в сущности скучному виду спорта. Удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 17. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 23 градусов и осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: хорошо, а две шоу на Юмор ФМ.
1: Еще немножко сейчас почитаем. Вот честно, немножко. И пойдем. А вы же писали нам комментарии, мы не можем их не озвучить. Сегодня рассказывайте, на чем вы принципиально не экономите, а на чем можно и сэкономить. Вот Альберт говорит, что он никогда не экономит на нижнем белье. Прямо даже захотелось посмотреть. Даже если у вас пивной животик и содержимое трусишек не соответствует мировым стандартам, то женский взгляд должно радовать хотя бы качественное и красивое белье. Альберт, вот прямо рукоплещу вам.
2: И я тоже рукоплещу.
1: Давай прям поставим аплодисменты, вот, чтобы Альберт поверил, да. Не каждый сможет вот так вот, ну, как бы во всеуслышание.
2: На самом деле мы ждем фотографии. И, тем более, что завтра с утра придет Оля Мажара, пусть ей вот будет такой сюрприз.
1: Да, приятно. А вот, а на что он никогда не потратит деньги, так это на водку. Если уж и против здоровья чем-то спиртным, то это что-то должно быть благородное.
2: Ну, короче говоря, он себя очень любит, Альберт.
1: Молодец.
2: Правильно делает. Александр пишет, что он не экономит на хорошем инструменте, потому что он им зарабатывает, а остальное можно не очень, включая трусишки. Я его спросила, что это за инструмент. Думаю, ну вдруг что-то такое. Шуруповерты, перфораторы, ручной инструмент, пассатижи за 5000. Пассатижи за 5000. Ты знаешь, что такое? Какая разница?
1: Ну, наверное, они потому что лучше пассатижат, чем те, которые дешевле. Опять же, он же, наверное, ходит на какие-то, ну, там, работы
2: тусовки
1: по вызову.
2: Тусовки пассатижные,
1: вот,
2: да?
1: Вот идет к тебе, например, понимаешь?
2: А я такая,
1: тебе же все равно, какие у него там трусишки. Главное,
2: да,
1: чтобы у него пассатижи.
2: Я такая, надо же, у него за 5000, значит, хороший мастер. Да, вот так это работает?
1: Это работает так, что, ну, просто ценник в итоге будет дороже. Что, друзья, спасибо всем, кто сегодня писал. Завтра мы вернемся с новой темой. Ну и на солнечный. И деточкина, и всем традиционная. Пока!
0: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
2: Пинк.
3: Продала пинетки.
2: Пинк.
4: Купила ракетки.
5: Пинк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг, пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинк.
8: Покупай безопасно.
2: Пунк.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0470-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
10: Хватит заставлять родных работать.
11: Там ничего, все красить?
12: Нет, только весь дом.
10: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
13: 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
1: Ау! Ау, помогите, я заблудился.
2: Господин президент, вы нас звали?
1: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился, что происходит?
2: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
3: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
2: О, да.
1: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
3: Так, а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
1: Что? Пиратствовать?
3: Да.
1: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
3: Так, а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
1: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
2: Хм. Ну, хоть вы об этом помните.
1: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
2: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
1: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки «Спирисильд».
3: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
1: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья, я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
2: С чем?
1: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
2: Что еще за дождик?
1: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
2: Но зачем? Это красиво?
1: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
2: Господи, какой ужас. Но зачем?
1: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я... очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Опа!
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вы, кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
2: А вы, опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
2: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
0: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
2: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
0: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
2: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
0: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
2: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbauma.где. Не
4: реклама. Милый, я хочу трах-бах.
5: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
4: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
5: О, ладно. Вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
6: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
4: Трах-бах, трах-бах.
6: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте.
3: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
7: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
3: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.

0: Банда Кыргызы. Москва.
1: На сцене Кыргызы.
2: Ничего не заказывайте, выступаем же.
1: Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
3: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
4: И чё, как?
3: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
1: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
3: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
3: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
2: А я Сара Конорович.
1: Чё? Что ты угораешь?
2: Это дед по терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
7: Камила.
3: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
7: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
7: Щечка выпить.
3: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
7: Ой.
3: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
1: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
5: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
1: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
8: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
2: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
1: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
2: Точно, точно.
7: Мы вас возим, кормим, одеваем.
8: Мы что, типа мать России?
3: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргыза у нас.
2: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
7: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
1: Родригес, родной, выходи. Мы закончили.
7: Спасибо.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна?» «Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса, для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение в зеркале. После продолжительной паузы она наконец-то произнесла: «Вас не смущает, что я курю?»
0: «Шутить изволите».
1: Услышав эту легендарную историю, лично я выработал железное правило – всегда стучаться перед тем, как зайти в гримерку к известной актрисе. Чего и вам советую. Очень скоро вернусь на Юмор-ФМ с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймака.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют.

0: Смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис». Город Москва.
2: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ты директор школы?
3: А вы, собственно, кто?
2: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
3: С чего это вы взяли?
2: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
3: На уроках.
2: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
3: завтра,
2: да?
3: Завтра выходной.
2: И что?
3: По выходным дети не учатся.
2: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
3: Так, с чего собираетесь начинать?
2: Грузовик надо купить.
3: Зачем?
2: Доски возить.
3: Какие доски?
2: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
3: Куда возить?
2: Да тут недалеко.
4: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
3: так,
4: ваши.
3: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову с своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
4: Сподвигли угодники на добрые...
3: Так, давайте по делу.
4: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
3: Так, и ответ?
4: Уйма.
3: Я так и думала. Дальше.
4: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы ен-то будем терпеть?
3: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
2: Я таких задач очень много могу придумать.
4: А ну?
2: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
4: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
3: так,
4: 1,5 метра.
3: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
4: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
3: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
2: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
3: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
2: Ты не ответила на мой вопрос.
5: Фух! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
3: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
2: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
3: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
2: Да я за семейные ценности мать продам.
3: Так, как вас по отчеству?
2: Денчик меня зовут.
3: Значит так, Денчик.
2: Угу.
3: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
2: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
3: Так, а у вас вообще есть образование?
2: Да, второе, неоконченное.
3: И что это вы не окончили?
2: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
3: А почему не окончили?
2: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом – это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом – картонка.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Добрый день, Сатья. Я не выхожу замуж, потому что вижу, как много мужчин изменяет своим женам. Скажите, пожалуйста, почему мужчин так тянет на измены?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Отлично.
3: Хотя это из разряда. Я не езжу на автомобиле, потому что многие автомобили разбиваются, люди гибнут. Я не летаю на самолетах, потому что они ж могут упасть. Я как бы не хожу в бассейн, потому что... Мне вот это нравится. Почему мужчины изменяют? У меня всегда один вопрос. С кем эти твари изменяют? Они изменяют с кем? С женщинами! Был соцопрос, как-то спросили у мужчин, вы бы изменили своей супруге, если бы, никто никогда об этом не узнал. 81% мужчин сказали, наверное, да. И только 79% женщин ответили положительно на такой вопрос. Причин для того, что люди изменяют, бесконечное количество. И если сейчас вот мы бы вот так вот выставили, то у мужчины на первом месте было, внимание, сексуальное неудовлетворение. Ему не хватает либо количества, либо продолжительности, либо, метод. При этом его остальное все устраивает. Она отличный человек, хороший друг, мать детей, чистоплотна, умна. Но сексом занимается как будто, старичок-лесовичок. Поэтому он говорит, как? И он подтянет волонтера на стороне, который помогает, так сказать, его жене дальше жить хорошо с этим человеком. Сняв с нее обязанность и ответственность супружескую. Если женщина изменяет мужчине, как вы думаете, на первом месте, какая будет причина?
4: Это, скорее всего, месть.
3: А перед местью у нас
4: обида.
3: Да. То есть ты меня обидел смертельно. Сказать я тебе это в лицо не могу. Поэтому я буду спать с твоим братом, с твоим другом, с твоим партнером. И в этом случае чаще всего сам мужчина узнает о том, что ему изменяют от нее. Потому что она изменяла, мстила, а он не знает. А то, что вы говорите о том, что мужчина, он как будто самоутверждается, это правда. И хотите, чтобы ваш мужчина не самоутверждался с какой-то женщиной на стороне? Пусть он самоутверждается с вами. У него должен быть такой секс с тобой, что он говорит, ничего себе, я герой! Я чемпион! И такой, вау, начинает петь. А не так, все? Это и все? Стоило ли будить?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
4: 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, избавляться от вредных привычек надо стремительно, не дожидаясь, так сказать, перитонита. В аптеке мужчина средних лет подходит к прилавку и говорит: «Здравствуйте». «Здравствуйте, что вам?» Говорит: «Дайте мне, пожалуйста, один презерватив». «Один презерватив?» «Да, один презерватив». «А почему всего один?» «Ну, как вам сказать? Решил бросить».
3: Девушки, помните, не все тренинги одинаково полезны. Вот, например, в городском ДК идет тренинг по улучшению взаимоотношений в семье. Полон зал женщин, купивших за баснословные деньги билеты, ловят каждое слово и даже что-то записывают. На сцене коуч берет микрофон и говорит: «Милые дамы, запомните, если накормить мужчину мясом, он ляжет в постель сытым. А если к мясу добавить две бутылки водки, то еще и одетым, и обутым».
4: В любой ситуации настоящий гусар не изменяет себе. Итак, середина 19 века, Россия, Санкт-Петербург, горит бордель. Все суетятся, бегают, кричат: «Пожар! Пожар! Воды! Воды!» Тут-то достаточно размеренно открывается дверь, оттуда выглядывает подвыпивший гусар в одних рейтузах и говорит: «А в 17 номер шампанского!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Реклама.

0: до 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно. Юмор.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, ты уже не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Фактерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех, музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил? Вот приспособился под конем. Железяк какую-то оторвал, так и ударил, как заверещит. У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале, ну я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну что ты дребезжишь? Что я тебе трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну я и тихо совсем, ну совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил, колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Антиникотиновый пластырь работает только в том случае, если залепить им рот.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Дедушкам бывает, что хочется, но может все инсультом закончиться. Пьяная женщина – это беда, не утащишь домой ни за что никогда.
3: Знаешь, сейчас с подружками еще на баре по винчику возьмем.
4: У тебя не было такого, вот правда, нет?
3: У меня, я хоть и выпиваю очень редко, но если я пью, то я пью. И меня действительно не утащить. И эта песня про меня. Я прям выжимаю максимум из этого вечера.
4: Класс.
0: На Юмор-ФМ.
2: Младший лейтенант, старший лейтенант, ну а где, блин, средний лейтенант?
1: Опа. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не отхожу. Эй, если ласки хочешь, то супругу разбужу. Или тещу разбужу. Их обоих разбужу.
2: А вошь на стеклах рисует, охранник мавзолея крестик целует.
5: Пустите меня в комсомол, под Толкунову подвигаться.
3: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: от 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама 5-летней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и Марью Ивановну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
0: Угарный папа.
1: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги. А если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно

0: Теплый ужин делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужно и быть с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

0: Хоменко. 5 шуток про покупки.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка. Перед тем, как начать с мамой играть в магазин, дочь предупредила, что у нее все подорожало.
2: Согласно опросу, лучшей службой доставки продуктов питания признан муж.
3: Бесит, когда на кассе говорят, что можно расплатиться картой, а сами не принимают бубновую семерку.
2: Все уже что-то купили. Кто яхту, кто виллу, кто футбольный клуб. Пойду-ка я за хлебушком.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы.
2: Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
3: «Тысяч 70-75.
2: Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
3: Неужели так много?»
0: Обрадованно спросил Воробьянинов.
2: «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
3: «Как плюнуть?»
2: «Слюной», ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках».
0: Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.
2: «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%.
0: Ипполит Матвеевич посерел.
3: «Это грабеж! Средь бела дня!
2: А сколько же вы думали мне предложить?
3: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 000 рублей.
2: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
3: «В таком случае, простите», — сказал Воробьянинов в нос. «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
2: «Ага, в таком случае простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом».
0: Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
3: 20%,
0: сказал он угрюмо.
2: «И мои харчи?» насмешливо спросил Остап.
3: 25.
2: «И ключ от квартиры?»
0: Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из 40%.
3: 60 000!
0: Кричал Воробьянинов.
2: «Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
3: «А вы не любите денег?»
0: — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
2: «Я не люблю».
3: «Зачем же вам 60 000?»
2: «Из принципа».
0: Ипполит Матвеевич только дух перевел.
2: «Ну что, тронулся лед?»
0: Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
3: «Тронулся».
2: «Ну, по рукам, уездный предводитель команчей».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
1: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу.

0: «Полночь». Фоменко на Юмор ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в роддоме».
1: В смысле мат-капитал нельзя напрямую привязать к счету ВБ? А ну, только на ребенка потратить?
2: Что такое?
3: Где он? Где? Где мой сыняра, мой сынище, а? А, ну давай рожайся! Ах, родиться я его сразу, скафандр куплю, потому что я его до космоса подкидывать буду, потом ловить буду снизу. Мой сын, сыныч мой! Подрастет, я его научу, как баб на гитару ловить. Ну где мой сын Бернар? Ну давай, давай, давай, давай.
1: Дима, успокойся, я еще не родила.
3: Как, в смысле не родила? У тебя воды еще вчера отошли.
1: Мне сейчас пока еще нельзя. Я потерплю. Мне нужно хотя бы сутки еще продержаться. Тогда я точно не рожу скорпиона.
3: Ты что, а? Ты что, перепутала компрессионные чулки? На мозг натянула, что ли, а? Какая разница, скорпион, не скорпион? Скорпиона родить плохо, только если реально скорпион пойдет оттуда. Где ты этого понабралась, а? Скорпионы, вот это все. Это где?
1: В моем любимом шоу «Натальная карта».
3: Фу! Кто этот дебилизм вообще придумает? Мамулечка, привет, мам.
4: Привет, девочка.
3: Привет, мамуль.
4: Привет, Аллочка.
5: Привет. Привет, Катюш. Ой, господи. А я что-то из дома выскочила.
3: Ага.
5: Уж очень хотела внучка увидеть первое.
3: А тут ситуация. А она не хочет мне его рожать. Говорит, буду терпеть, чтобы скорпион не родился. Пожалуйста.
1: Я просто хочу чуть-чуть еще насладиться беременностью. Немножечко выждать это время. Ну и не родить скорпиона. Да. Вы же не хотите, чтобы ваш внук, ваш фирменный лимонный пирог, ел со словами: ну, другой бабушке вкуснее.
3: Да блин, да не важно, кто скорпион или нет. Мам, да объясни ей, пожалуйста. Ну скажи, ну вот наш папа скорпион, и все нормально. Ну скажи, ма, ну да, но он свою собаку больше, чем тебя любит, но он ее в твою честь назвал.
5: Катя, терпи, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, еще одного скорпиона я не выдержу в семье, понимаешь?
3: Да вы что, вообще все, вы умом поехали, что ли, а? Одновременно всей планетой? Да что с вами, женщины, не так? Не, я раньше думал, что вы совсем ку-ку, когда вы этот каталог открываете страницу, трете, чтобы пахло вкусно, а потом этим журналом вот так натираетесь, ходите. Я еще думал, ну да, оказывается, это нормально вообще было. Сейчас у вас астрология головного мозга, пожалуйста. Еще у вас астрология наука, наука. Приравняли квантовую физику к печеньке с предсказаниями.
1: Дим, ну ты тоже завелся так. Ты, ну ты пойми, я-то своего сына любым буду любить. Но он потом вырастет, девочки будут убегать от него со свиданий. Потому что он ноябрьский, Дим. И у нас вообще в обществе уже всех приняли. Жирных приняли, рыжих, очкастых, в брекетах. Всех приняли. Даже к Никитам как-то стали потеплее относиться. Но скорпионов люди пока не готовы принять. А насчет астрологии, это не просто так мы все в нее ударились. Это вы, мужики, виноваты. На астрологию хотя бы можно опереться. А на вас опереться нельзя. Потому что каждый второй у нас кабель. Абьюзер и сыночка-корзиночка.
3: Ну, я-то у тебя не такой.
5: Ой, Димочка, у тебя тут рубашечка вылезла. Сейчас мое солнышко, моя звезда. Рай ты мой на земле.
1: Она мне ответила.
3: Кто?
1: Моя любимая. Ивана Олещенко. Она мне даже видео прислала в ответ.
6: Так, Кисунь, сегодня те самые лунные сутки, когда асцендент будет в Козероге, а Венера в Марсе, под покровительством Джуманджи и Холодца. Поэтому рожай спокойно, Заюш, все будет хорошо. Да прибудет с тобой кукареку.
1: Она дала добро! Рожаем! Рожаем прямо сейчас!
3: Сейчас!
1: Быстрее! Прямо сейчас надо!
0: «Однажды в России».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Менка на Юмор ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
1: Нет.
2: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
1: Ну, говорю же, не читал.
2: Да вы что? Это же просто хит.
3: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
1: Вот это интрига! Как же называется книга?
3: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
4: Не реклама!
2: Время жить в норках!
5: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
2: Успейте купить на старте продаж!
5: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
2: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
5: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
2: Норки. Заползай и живи.
6: Все подробности на сайте
5: нашинорки.тут.
7: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
8: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка.
9: Дурилка.
10: Да, мой господин.
9: Сколько будет дважды два?
10: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. Дважды два равно хризантема.
8: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
7: Это что же получается? Дурилка картонная?
8: Да, она такая.
6: Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

0: встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
2: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
1: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
1: Так, Иванов, но я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
3: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
4: Да.
3: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
4: Подождите, подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
3: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. А, помело. Ну? Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственницу курицы тоже там.
4: Кто?
3: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
4: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
3: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
4: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
3: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
4: Чего началось?
3: Марин, корона не жмет!
4: Какая корона? Слабо-то... Так, стоп номер, ребят!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить.
2: Если у тебя нет семьи, если у тебя нет работы, если у тебя нет друзей, если нет недвижимости, если у тебя нет абсолютно ничего, знай, ты не один, ты ноль.
3: Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
5: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
6: А теперь мы все немного поколбасимся
0: на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.
2: И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
2: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: мы уже здесь.
2: Фонограмма готова?
3: Готова.
2: Поехали.
3: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И

0: ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону, ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. НК на Юмор ФМ.
1: По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием остаются деньги.

0: телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, я недавно женился. Супруга моя привыкла, что мы очень много времени вместе проводим. Но последнее время друзья стали часто звать меня на рыбалку, вместе время провести. Как донести моей супруге, что это...
2: Что от рыбы трипера не бывает, да?
0: Сатья отвечает.
2: А возьми один раз с собой. Очень. Мужчины этого боятся, но это потрясающая прививка. Жена на рыбалке. Да, пацаны должны будут понять, что в этот раз чуть будет все иначе. Это будет зимняя рыбалка. Это будет далеко от города, 80 километров в какой-то тайге. Спать все будут где? В сторожке в этом, в домике в охотничьем. В фуфайках, прижавшись спиной. Сортира нету. Пока ходишь в сортир, тебя может съесть медведь. Неплохо, если случились бы какие-то потери в личном составе. Это тоже неплохая история для рыбалки. Да, ее неплохо, если ее укачает, ну, вздует от консервов. И рыбы надо наловить, чтобы она ее чистила дома. Все. В следующий раз ты ездишь на рыбалку сам. Причем с одним условием. Рыбу не привозить. С другой стороны, нужно с женой, ну, быть честным. И так ей сказать: дорогая, у нас есть право и возможность отдыхать в своем кругу. Мой круг – это вот любители, ну, подводного лова. Ну, короче, вот это и странное, знаете, ну, для меня это очень странно. Пытаться достать рыбу из-подо льда. Зачем? Она не хочет. Ну, это моя версия. И сказать: я на рыбалку, ты на йога-ретрит. Я с парнями в Абхазию, а ты там, не знаю, в Таиланд. Ты с ребятами в ресторан, ну, она в дендрарий кормить барсуков. Ну, каждому что нравится, скажи, ты тоже можешь это делать? Конечно, это делай. Ну, естественно, ну, неплохо, если она знает, с кем ты едешь. Они все должны быть такие старенькие, с больной печенью, такой, знаешь, с одышечкой такой, знаешь, который, ну, видно, что эти...

0: Маль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Знаете, как важно порой оказаться в нужном месте в нужное время. Разговаривают два старых еврея. Один другому говорит: «Соломон Маркович, как вам новая мода присутствовать при родах?» «Ой, нет, увольте. Я уж по старинке таки предпочитаю присутствовать при зачатии». Поговорим о браке. Вообще о веяниях. Очень знакомая история. Разговор двух друзей. «Привет, дружище, а что такой грустный?»
3: «У меня все деньги уходят на психолога». «А что ж у тебя такое произошло?» «Я на ней женился».
2: Представьте, огромный завод, цех, токарь протирает так ласково тряпочкой гаечный ключик, к нему подходит начальник цеха и спрашивает: «Петров, чё, охренел, домой так рано собираешься, время всё, 17:30. А он ему говорит: «Товарищ начальник, понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щёточкой почищу, пока ручки там так помою, ну переоденусь, вот как раз и конец рабочего дня и наступит». «Нет, Петров, — говорит начальник, — я считаю, что это неправильно. Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00. «А что вам собираться, товарищ начальник?» «Пасть закрыл и пошел».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друккер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, которые в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друккер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друккер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друккер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друккер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друккер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую и вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.

0: жиза, я считаю.
1: Нет, я считаю, что это очень богатый дальнобойщик, если он до стрепухи дошел, конечно.
0: Погнул железный шест. Это ж как можно так стараться?
2: А пусть люди додумывают. Продолжим?
0: Да.
2: Ох, длинно и ну забавно. В зоопарке потрепаны птицы, антилоп, жираф, крокодил. Потому что таблетку виагры сторож в клетке горилл обронил. Не смогли от горилл сбежать еноты, не ушел от гориллы даже слон. Пламя страсти ощутили бегемоты, попугаи, анаконда и питон.
0: Одна таблетка, а столько бед.
2: Да, через 20 лет узнаю, да. Давай, Люсито.
0: Забирай бабло скорей, уезжай за 100 морей, пока Жуков не узнал, что ты стырил его хит. Давай, ты следующий.
2: Я люблю KFC и трындеть, что я зоозащитник.
0: Кто сказал, что любить друзья нельзя? Это трудная стезя. Друзь довольно душный товарищ, он всезнающий.
2: А вы знаете, кто такой Друзь, да?
0: Транслейт.
2: Друзь — это «Что, где, когда», игрок команды «Что, где, когда».
0: Серьезно?
2: Александр Друзь, фамилия.
3: На Юмор-ФМ.
0: О, сейчас классный вытрак, давай.
2: Приходится при теще женой обниматься, когда в квартире метров всего 18.
0: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки-песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
3: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки-песни».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на Юмор ФМ.
1: Фанатка социальных сетей в сочинении на тему «Как я провела лето» написала: «Норм, вы как?»

0: терпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну, конечно, мама, я же такой терпец!» Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери, уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу, волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп!» «Что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся, не надо охотников, волка жалко, пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал один. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. А я люблю всех своих родственников, в том числе собаку и кошку.
1: Угарный папа.
0: Мелания 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривает. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, еще те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверена и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец». «А на красный что нужно делать?» Ева широко раскрывает глаза и с панической интонацией кричит: «Бежать!» Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
0: Только на Юмор ФМ.
2: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: лето.
2: Знаете ли вы, что вечеринка на даче проходит намного веселее, если дача не ваша?
3: Дачник-нудист каждое лето заставляет клубнику покраснеть.
2: Вчера отец предложил мне съездить в музей советских вещей и быта, но я отказался, так как на дачу больше не хочу.
4: Жизнь круто изменилась. Раньше у соседей яблоки воровали, а теперь Wi-Fi.
2: Искусанного пчелами дачника Сидорова не узнала собственная жена и изменила ему с ним же.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа – это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, друзья! В этом выпуске наша коллекция курьезных ситуаций и забавных историй из жизни замечательных людей значительно пополнится. А герои истории – властелины съемочных площадок и театральных подмостков, знаменитые режиссеры. Ну что, приступим?
0: Шутить изволите!
1: Однажды русский театральный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко смотрел балет «Астафьево пламя Парижа». В соседнем кресле оказался пожилой колхозник, с большим восторгом принимавший все, что происходило на сцене. Только одно его огорчало. Как же так? Оперный театр, а никто не поет. Немировичу Данченко пришлось объяснить колхознику, что балет – это особый жанр, в котором не поют, а только танцуют. В этот самый момент хор на сцене грянул «Марсельезу». Колхозник с укором посмотрел на Немировича Данченко и сказал: «А ты, видать, вроде меня. Первый раз в театре-то». Советский режиссер Борис Брунов как-то прибыл с концертной бригадой на гастроли во Вьетнам. На аэродроме их радостно встречали вьетнамцы, все, как водится, небольшого роста. Борис Сергеевич в знак дружественного приветствия выбрал первую попавшуюся маленькую девочку, взял на руки и поднял высоко над головой. И тут же услышал от переводчика: «Немедленно опустите ее на землю. Это министр культуры Вьетнама». Знаменитый советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ехал на поезде. Сосед по купе, узнав его фамилию, стал обрадованно повторять: «Горжусь! Горжусь честью с вами познакомиться». В пути они разговорились. Сосед рассказал о своей работе, Эйзенштейн о своей. На прощание сосед сказал: «Никогда бы не подумал, что такой великий физик, как вы, в свободное время еще и снимает кино».
0: Шутить изволите.
1: Вот так порой бывает. Перепутаешь физика с лириком, и курьезный случай превращается в исторический анекдот. А таких анекдотов у нас на Юмор-ФМ еще немало. Но прямо сейчас я все рассказывать не буду. Приберегу для нашей новой встречи в эфире. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.